Радио Югра. Радио Югра.

0: местное время 6 часов утра. Главное окружное радио. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Антон Хмельнов. Энергетический комплекс Югры готов к холодам уже на 89%. Югорских организаторов волонтерство приглашают на интенсив «Добро работает». В Ханты-Мансийске открывается ярмарка «Дары осени». Энергетический комплекс Югры практически завершил подготовку к предстоящему зимнему периоду. На текущий момент готовность объектов составляет 89%. В рамках масштабной ремонтной кампании специалисты реализуют около 4000 мероприятий, включая модернизацию сетей и обновление генерирующего оборудования. Особый акцент сделан на надежности. В округе сформирована 161 аварийно-восстановительная бригада и проведено более 1800 тренировок по отработке нештатных ситуаций. Важным достижением стало и полное выполнение плана по завозу топлива для удаленных дизельных электростанций. В децентрализованные зоны доставлено почти 9 тысяч тонн горючего. Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики поставил перед исполнителями задачу строго придерживаться графиков, чтобы к началу холодов все объекты успешно прошли обязательную проверку готовности. Югорские лидеры добровольческих объединений могут прокачать свои навыки на масштабном интенсиве «Добро работает». С 6 по 8 октября Свердловская область станет центром притяжения для 3000 активистов из 6 регионов. Программа пройдет сразу на 3 площадках – в Екатеринбурге, Сухом Логе и Красноуфимске. Участники сфокусируются на создании эффективных команд и методах обучения волонтеров. Главная ценность интенсива – прикладной инструментарий. После завершения обучения каждый получит готовые сценарии и шаблоны для запуска собственных проектов на местах. Это отличная возможность обменяться опытом, найти партнеров и внедрить проверенные практики в развитие гражданского общества Югры. Регистрация открыта на портале добро.рф. Отмечу, реализуется проект «Академия Добрина» при поддержке Росмолодежи в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». «Свои вместе». Творческий проект под таким названием стартует 1 октября в Мегионе. Инициатива ориентирована на участников специальной военной операции и их близких. Программа охватывает широкий возрастной диапазон от 5 до 70 лет. В перечне доступных направлений – хореография, вокал, анимация, живопись, театральное искусство, гончарное мастерство и шахматы. Занятия будут проводиться как в индивидуальном, так и в групповом формате, с учетом персональных интересов и возможностей каждой семьи. Курируют процесс специалисты Дворца искусств. Итогом проекта станет масштабный гала-концерт, запланированный на май будущего года, где участники представят свои творческие достижения. Подробности можно узнать в рабочее время по телефону 35024, добавочный 208. И последнее. Жителей и гостей окружной столицы приглашают на ярмарку «Дары осени». Она откроется сегодня и будет работать по 27 сентября. Свою продукцию представят более 40 товаропроизводителей и предпринимателей из разных регионов. В ассортименте сезонные овощи и фрукты, фермерское мясо и рыба, сыры, мед, а также трикотаж, верхняя одежда и изделия из шерсти. Посетить ярмарку можно ежедневно с 10 утра до 6 вечера по адресу улица Чехова, 72А. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомолл. Оригинальные автозапчасти на автомобили корейского производства Kia, Hyundai, Daewoo, Chevrolet, SsangYong. Корея Авто. Только оригинальные автозапчасти. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио «Югра». Главная музыка.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: местное время 7 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Югорских организаторов волонтерства приглашают на интенсив «Добро работает». В Радужном вновь открыл свои двери бассейн «Аган». В Ханты-Мансийске стартует ярмарка «Дары осени». Югорские лидеры добровольческих объединений могут прокачать свои навыки на масштабном интенсиве «Добро работает». С 6 по 8 октября Свердловская область станет центром притяжения для 3000 активистов из 6 регионов. Программа пройдет сразу на 3 площадках в Екатеринбурге, Сухом Логе и Красноуфимске. Участники сфокусируются на создании эффективных команд и методах обучения волонтеров. Главная ценность интенсива – прикладной инструментарий. После завершения обучения каждый получит готовые сценарии и шаблоны для запуска собственных проектов на местах. Это отличная возможность обменяться опытом, найти партнеров и внедрить проверенные практики в развитие гражданского общества Югры. Регистрация открыта на портале добро.рф. Отмечу, реализуется проект Академии Добрина при поддержке Росмолодежи в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Единственный муниципальный бассейн «Аган» возобновил работу в Радужном. Первыми на дорожке вернулись около 150 воспитанников отделения плавания спортшколы «Сибирь». Комплекс 1995 года постройки был закрыт на ремонт около полутора лет. Все это время пловцы занимались в сухом зале и выезжали в соседние города. Ремонт затронул почти все здание, кроме чаш. Заменили отопление, водоснабжение, канализацию, электрику и фильтрацию воды, смонтировали 6 приточно-вытяжных установок, решивших проблему влажности и духоты. Также перестелили кровлю, обновили отделку залов, раздевалки и душевые. Сейчас школа настраивает кассовое оборудование, подключает связь и утверждает расписание. Свободное посещение для горожан планируют запустить в течение 7-10 дней. Более 100 школьников из разных городов Югры, увлеченных спортивным туризмом, собрались в Нягане на окружных соревнованиях «Школа безопасности». Турнир вновь принимает центр «Патриот». Соревнования имеют давнюю историю. Они проводятся с 1995 года и сегодня охватывают муниципальный, региональный, межрегиональный и всероссийский уровни. Весной прошел городской этап, а теперь выявляют сильнейших, которым предстоит представить наш округ на следующих состязаниях. В течение недели участники будут соревноваться в нескольких дисциплинах. Полоса препятствий, комплекс силовых упражнений, спортивное ориентирование, а также пожарно-комбинированная эстафета, маршрут выживания и поисково-спасательная эстафета. И последние жители и гостей окружной столицы приглашают на ярмарку «Дары осени». Она откроется сегодня и будет работать по 27 сентября. Свою продукцию представят более 40 товаропроизводителей и предпринимателей из разных регионов. В ассортименте сезонные овощи и фрукты, фермерское мясо и рыба, сыры, мед, а также трикотаж, верхняя одежда и изделия из шерсти. Посетить ярмарку можно ежедневно с 10 до 18.00 по адресу улица Чехова, 72А. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Реклама.
3: Автомол. Батарейки пальчиковые и мизинчиковые, круглые, квадратные и крона, пуговичные, дисковые и фотолитиевые элементы питания. Батарейки для пультов, часов, приборов, слуховых аппаратов, фонариков, детских игрушек, автосигнализации, автономных подогревов, прицелов, фотоаппаратов, электроинструмента и пылесосов. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
0: 7 часов 4 минуты. Утро начинается. Начинается.
5: Сегодня... Зарплата приближается.
0: Смотри, горячо. Кто о чем? Понятно.
5: Просто для меня утро не так сейчас не такое радостное, потому что я не ел с утра. Мне кровь сдавать. И поэтому я очень голодный. А вот то, что грядет аванс.
0: Аванс, это конечно, радует. Ну смотри, но это ведь как назло, знаешь же, когда ты спокойно можешь там в течение нескольких часов просидеть без еды или там без воды, ты же, ну,
5: все нормально. Обычно, да. Как, таких, если... не возникает таких, вот такой потребности.
0: А как только какой-то запрет тебе пишут, все, сразу жажда, сразу голод невероятный, но придется потерпеть, потому что без этого, ну, никак, просто никак. Пятница сегодня, напомню, 25 сентября, а прекрасная, великолепная, даже несмотря на то, что в Ханты-Мансийске достаточно прохладно, и да, уже такое. Пришлось сегодня надеть совсем другую одежду, поэтому, выходя из дома, не забудьте надеть курточку, ведь там, как, может быть, шарфик, если вдруг вам там, ну, не любите,
5: ну, да,
0: когда...
5: некомфортно. Да. Да, уже достаточно прохладно. Если раньше я надевал, скажем, там, кофта, у меня теплая была и куртка, то теперь я еще добавил третью одежду. одежду, жилетка сверху.
0: А просто обычную куртку потолще нельзя надеть?
5: Ну, это совсем толстая куртка у меня. Зимняя куртка. Понимаешь, когда я поеду назад с работы, будет уже потеплее, так уже солнышко выглядит, и я буду выглядеть как идиот просто на этом самокате. Зимней куртке.
0: С самого утра сегодня опять вот эта наша всеми любимая площадка во ВКонтакте
5: портит настроение.
0: Да, другое там слово у меня, но все-таки.
5: Сегодня нельзя, между прочим, сквернословить. По приметам сегодня ни в коем случае нельзя сквернословить.
0: Но
5: попозже расскажу об этом.
0: Приметы. Да, я просто... Ладно,
5: я предупреждаю.
0: Я еще у меня и не вылетела, понимаешь? Вот. Не вылетела же. Просто, ты не знаю, заметил, нет, но что это во ВКонтакте последнее время, ну, очень чудит. Что ни день, то нововведения какие-то. Что ни день, то нововведения. То есть вот до этого... Ну, знаешь, когда ты привыкаешь к определенным действиям...
5: Ну, конечно, да.
0: И особенно с утра. С утра ведь человеку... Для человека очень важны вот эти
5: ритуалы.
0: Вот ритуалы
5: какие-то,
0: да. И эти повторяющиеся какие-то действия. Опять вот сегодня, пожалуйста, хочу выложить в нашей официальной группе во ВКонтакте, которая называется «Радио Югра. Видео из Москвы». Крутое видео, где мы там с тобой по парку.
5: На пруду.
0: В парке.
5: Как белый лебедь.
0: Да, в парке Зарядье. Ага. Мы, значит, там, ага, гуляем, я хочу выложить это видео. Он мне говорит, обнови версию. Я обновляю версию. Он мне говорит, ну все, давай, пока. На стене ничего не будет, только в клипах. Каких клипах мне на стене надо? Что ты делаешь?
5: Я думаю, что «Контакт» это делает. Ну, или там те люди, которые занимаются вот этими волосами.
0: Знаем, кто этим занимается.
5: Занимаются тем, чтобы как раз ты с утра взбодрилась немножко. Попсиховала, что-то погрела, адреналинчик поднялся.
0: Его и так
5: все
0: нормально. Не любят, а тут еще больше. Ладно, удалось победить мне во ВКонтакте, поэтому заглядываем в нашу официальную группу, которая называется «Радио Югра. Главное окружное». Там на стене уже есть это видео из Москвы. Посмотрите, оцените. Комментарии оставьте обязательно. Плюс ко всему, включите прямую трансляцию всего того, что происходит в нашей студии. Нас видно. Вот, смотрите, мы вам машем руками. И оставайтесь в компании с нами. Ну и, конечно, расскажите, как утро ваше началось. Может быть, тоже кто-то там с утра, как говорится, на хвост наступил, да, и все, и теперь вот весь день.
5: Можно,
0: конечно,
5: да,
0: конечно.
5: Значит, мы поругаем.
0: Ну или порадуемся. Плюс 7-950-510-66-66. Это номер для ваших сообщений. Все, что вот с утра хочется рассказать.
5: Ну, хочется вот как ты сегодня выложил вот это видео. Я давно его не видел. Я, на самом деле, никогда его не видел. Они же все у тебя сконцентрированы были, да? И вот это такой лучик тепла немножко. Привет из лета. И вот поэтому, если вы будете отправлять какие-нибудь летние видео, летние какие-то классные сообщения, я думаю, мы таким образом еще продлим теплые денечки.
0: Вообще легко. Итак, плюс 7-950-510-66-66 и официальная группа во ВКонтакте, которая называется «Радио Югра». Кстати, не забудьте подписаться. Подписавшись, не забудьте нажать на колокольчик. Николай Авдонин.
5: Даша Кузнецова.
0: Доброе утро, Югра.
5: Доброе утро.
1: Радио Югра.
4: Утро начинается.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 7 часов 12 минут. 25 сентября, пятница сегодня. По данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен дождь. В Ханты-Мансийске днем плюс 12, в Сургуте и Нижневартовске плюс 10, в Тюмени 15 градусов тепла. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Ленторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме воздух прогреется до 10 градусов. В Югорске, Советском, Нягане, Урае, Междуреченском, Белоярском и Березово плюс 14. К этому часу в Ханты-Мансийске и Сургуте плюс 4, в Нижневартовске 0 градусов, в Тюмени 6 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 25 сентября, пятницу.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 7 часов 16 минут. Ну вот теперь-то уж точно по приметам. Давай пробежимся. Тем более ты сказал, что сейчас ковернословить нельзя. А вот ну это да. Вот с утра, когда что-то пошло
2: беду
1: не так.
2: Беду навлечь можешь, если да? Будет шургаться. Ну да, ладно. Так наши предки говорили. Вообще сегодня Артемон змеевик. И змеевиком его называли, потому что в это время, как правило, змеи из полей ползли в леса для того, чтобы потом под землю. И огромные вереницы. Я даже... вот я когда
1: господи!
2: Вчера вот эту примету я узнал, и я вспомнил, что ночью, вчера,
1: змеи
2: этой ночью мне снились змеи, прям клубки змеи. Я не знаю, как это связано. Ну, может, как? Из-за того, что я теперь интересуюсь, и мне вот эта вот нативная реклама и во сне теперь приходит. Может быть, что-то такое. Но вообще, на самом деле, да, сегодня вот есть такая штука. И еще один есть день змей. Он весной, по-старому, по-моему, 22-го, Василиск назывался. А по-старому 22 мая, по-новому уже 4 июня. Ну, то есть он вроде как говорят весной, но уже это лето.
1: Ага-га.
2: Это когда, наоборот, змеи вылезают на свет Божий. Вот. Ни в коем случае сегодня их нельзя убивать. Ну, опять же,
1: как
2: говорят.
1: Будто в другой день можно.
2: Но есть же разные поверья, что типа кто-то говорит, вон, увидел змею, обязательно убей ее. Я так, правда, никогда не делаю. Но многие люди знают, что это же, это, ну, гады прям, какие-то твари. Их не любят. Я мало людей знаю, которые прям любят
1: змеи. Некоторые прямо дома заводят, что ты. Ну, прямо вот заводят дома. Майкла Джексона вспомню, у него змея жила здоровая.
2: Ну, это другая какая-то змея.
1: Какая? Какая Майкла Джексона?
2: Нет, ну, это удав. Он не ядовитый. Ну, максимум придушит тебя во сне.
1: Максимум. Ну, да, максимум. Это действительно.
2: Ну, для охотников сегодня обязательно нужно было хотя бы зайца убить. Это говорило о том, что дальше вся охота зимняя там будет плодотворной. То есть обязательно будет все попадаться. Ну и много чего нельзя делать в этот день и чего можно делать,
1: например,
2: в этот день. Ну, например, не стоит делиться хлебом. Говорили, что так можно ну, с незнакомым, не обязательно там с близкими, пожалуйста, на здоровье, с родственниками там, сын у тебя кусочек хлеба попросил.
1: Нет!
2: Можно, но вроде как можно бедность таким образом навлечь, если ты будешь незнакомым людям хлеб раздавать. Девушкам не рекомендовалось умываться обычной водой, поэтому они заранее ее заготавливали, отстаивали за несколько дней.
1: Из росы.
2: И вот в этот день, ну, где-то из колодца набрала, не знаю,
1: слезы белочки, кого там
2: чего. Била белочку, чтобы слезы добыть.
1: Ну, я не знаю.
2: Жестокий ты человек. Но говорили, что можно таким образом, типа, красоту свою потерять. Но это поверье. Я, опять же, не говорю, что нужно так делать. Я рассказываю, что у наших
1: клиентов. За что купил, зато продаю. Да. Вот это вот.
2: Принимать подарки от незнакомцев нельзя.
1: Нельзя. Можно?
2: Нет, считалось, что в этот день могут тебя там болезни всякие, тревоги, сглаз с этими подарками на тебя навести. Также избегали тяжелой физической работы, что мне больше всего
1: вот наконец-то.
2: Меня радует это. Наконец-то. Ни дома, ни во дворе убираться не надо.
1: Наконец-то!
2: Вот это вообще примета, на мой взгляд, придумана была мужиками. Все приметы, когда
1: и
2: говорят,
1: там,
2: да, земля отдыхает или там что-то нельзя по дому делать, да, это да. Мужики. Зашла я когда-то, женщина, мужики сидят, там
1: все,
2: что-нибудь,
1: нельзя.
2: Что-то мутное из бутылки достают, да, стаканами. Она говорит, а что не работает? Так сегодня же нельзя.
1: Ты что, змеевик же? Вот это вот. Кстати, по поводу змей, которые тебе снились, конечно же, есть же сонники всякие, да, тут смотри, тут по-разному. Тут вот как хочешь, так и интерпретируй. Либо, когда снятся змеи, это знак того, что рядом с тобой лицемерный человек, тайный враг или вообще опасная ситуация. Либо же это символ обновления и перемен. Ну, например, там, смена работы или какого-то переезда, там, или еще чего-то. А еще, когда снится клубок змей, вот это прямо, вот это хорошо. Вот это знак того, что нужно прислушаться к внутреннему голосу. Потому что впереди может ждать тебя что-то такое, что внутренний голос тебе дает сейчас сигналы и говорит: Коля, будь внимателен. А вообще, а еще образ змеи связывают с мужским началом. Поэтому, если тебе часто снятся змеи, то это говорит о том, что ты в принципе
2: сильное
1: еще у тебя очень сильное мужское начало.
2: Ой,
1: выбирай любое.
2: Я даже знаю, что. Единственное, что внутренний голос мой сегодня, его заглушает голод мой внутренний. Потому что он говорит, поешь, вот что-то такое.
1: Я представляю, все 4 часа тебе сейчас еда снится
2: будет. А еще сегодня я не послушал свой внутренний голос и приметы и постриг ногти с утра. А вот этого тоже сегодня нельзя делать. Стричь ногти и волосы. Таким образом, ты вроде как тоже можешь там счастье, удачу.
1: Ты прежде чем что-то делать, ты приметы-то изучай, вот, в конце концов.
2: Здоровье ослабить, говорит, можно таким образом.
0: Утро начинается здесь. Югра. Радио Югра. Реклама. Покупки тяжело нести. Автолигу закажи. Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
4: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
5: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
4: Реклама – лишние расходы.
5: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
6: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
7: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/pp.
9: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
8: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Югорских организаторов волонтерства приглашают на интенсив «Добро работает». В Радужном вновь открыл свои двери бассейн «Аган». В Ханты-Мансийске стартует ярмарка «Дары осени». Югорские лидеры добровольческих объединений могут прокачать свои навыки на масштабном интенсиве «Добро работает». С 6 по 8 октября Свердловская область станет центром притяжения для 3000 активистов из 6 регионов. Программа пройдет сразу на 3 площадках в Екатеринбурге, Сухом Логе и Красноуфимске. Участники сфокусируются на создании эффективных команд и методах обучения волонтеров. Главная ценность интенсива – прикладной инструментарий. После завершения обучения каждый получит готовые сценарии и шаблоны для запуска собственных проектов на местах. Это отличная возможность обменяться опытом, найти партнеров и внедрить проверенные практики в развитие гражданского общества Югры. Регистрация открыта на портале добро.рф. Отмечу, реализуется проект Академии Добрина при поддержке Росмолодежи в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Единственный муниципальный бассейн «Аган» возобновил работу в Радужном. Первыми на дорожке вернулись около 150 воспитанников отделения плавания спортшколы «Сибирь». Комплекс 1995 года постройки был закрыт на ремонт около полутора лет. Все это время пловцы занимались в сухом зале и выезжали в соседние города. Ремонт затронул почти все здание, кроме чаш. Заменили отопление, водоснабжение, канализацию, электрику и фильтрацию воды, смонтировали 6 приточно-вытяжных установок, решивших проблему влажности и духоты. Также перестелили кровлю, обновили отделку залов, раздевалки и душевые. Сейчас школа настраивает кассовое оборудование, подключает связь и утверждает расписание. Свободное посещение для горожан планируют запустить в течение 7-10 дней. Более 100 школьников из разных городов Югры, увлеченных спортивным туризмом, собрались в Нягане на окружных соревнованиях «Школа безопасности». Турнир вновь принимает центр «Патриот». Соревнования имеют давнюю историю. Они проводятся с 1995 года и сегодня охватывают муниципальный, региональный, межрегиональный и всероссийский уровни. Весной прошел городской этап, а теперь выявляют сильнейших, которым предстоит представить наш округ на следующих состязаниях. В течение недели участники будут соревноваться в нескольких дисциплинах. Полоса препятствий, комплекс силовых упражнений, спортивное ориентирование, а также пожарно-комбинированная эстафета, маршрут выживания и поисково-спасательная эстафета. И последние жители и гостей окружной столицы приглашают на ярмарку «Дары осени». Она откроется сегодня и будет работать по 27 сентября. Свою продукцию представят более 40 товаропроизводителей и предпринимателей из разных регионов. В ассортименте сезонные овощи и фрукты, фермерское мясо и рыба, сыры, мед, а также трикотаж, верхняя одежда и изделия из шерсти. Посетить ярмарку можно ежедневно с 10 до 18.00 по адресу улица Чехова, 72А. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио «Югра».
0: Главное окружное радио «Югра».

0: на главном окружном.
1: 7:36. 25 сентября, пятница сегодня, по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске днем плюс 12, в Сургуте и Нижневартовске 10 градусов тепла, в Тюмени плюс 15. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме плюс 10. В Югорске, Советском, Нягане, Урае, Междуреченском, Белоярском и Березово воздух прогреется до 14 градусов. К этому часу в Ханты-Мансийске и Сургуте плюс 4, в Нижневартовске 0 градусов, в Тюмени 6 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 25 сентября, пятницу.
0: Радио Югра.

0: Чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в Автолиге. Доставляет по пути.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
2: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
3: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалите. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
4: Национальные проекты России.
5: 0+.
6: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
7: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши Мастер». 200 ярких вкусов для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1329 рублей. «Суши Мастер». Все получится.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
9: Ну что там?
10: Усталость и сонливость.
9: Да-да, совсем сонливый.
10: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
9: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
11: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
8: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: 7:45. Овны, сегодня не спешите принимать все поступающие предложения и звонки. Чтобы не запутаться в потоке поступающей информации, действуйте спокойно.
1: Тельцы, сегодня прежде чем расстаться с какой-то вещью, хорошо подумайте. Возможно, вы найдете для нее новый способ применения.
0: Близнецы, ради чужих прихотей сегодня не рискуйте своим хорошим настроением.
1: Раки, сегодня перед представителями знака откроются некоторые давно закрытые двери. Этот день можно назвать вашим.
0: Львы, не требуйте от себя сегодня слишком многого в рабочем плане. Вы слишком устали за последнее время.
1: Девы, помните, иногда кратчайший путь к цели может привести не туда. Хорошенько продумывайте каждый шаг.
0: Весы, обстоятельства сегодняшнего дня сложатся для вас наилучшим образом. Ловите момент.
1: Скорпионы?
0: Да.
1: Скорпионы, звезды говорят, что потребность в отдыхе сегодня у вас будет как никогда высока.
0: Стрельцы, ваш сегодняшний день пройдет хорошо, несмотря на то, что вы от него ничего особого не ждете.
1: Козероги, сегодня обратите особое внимание на то, что и так всегда было под вашим носом.
0: Водолеи, сегодня не останавливайте свою разыгравшуюся фантазию. Звезды обещают помочь с реализацией.
1: Рыбы, сегодня могут пригодиться давно забытые знакомства и контакты. Пролистайте телефонную книгу.

0: Радио Югра.
1: 7 часов 52 минуты, еле дождалась. Что там сегодня? Кто там? Зевс, Ахиллес,
2: не
1: Геркулес.
2: Не будет ни Зевса, ни Ахиллеса, ни Геркулеса. Сегодня будет романтическая история.
1: Смотри-ка.
2: Про Орфея и Эвридику.
1: Такое впечатление, что у них вот это вот сначала все начинается ля-ля-ля-ля-ля, а потом трешак такой, всякое такое.
2: Как
1: что,
2: ты угадала?
1: Почему? Да?
2: Как ты угадала? Но сразу скажу, не буду открывать тайну. Я думаю, многие знают эту историю, но тем не менее. Жил такой... Орфей — это единственный герой, ну так назовем, который спустился в Аид и вернулся назад. И там еще
1: там
2: есть...
1: же нельзя есть, нельзя что-то там такое.
2: Много,
1: да?
2: Чего нельзя делать. Были, конечно, и Геракл спускался в Аид, и Сизиф, он вообще обманул Аида тем, что сказал жене: «Ты меня не хорони». А потом, когда был в Аиде, говорит, вот там не соблюдаются законы.
1: Конечно,
2: его
1: что?
2: Отпустили, но... и он вроде как обманул. Но он все равно за это поплатился. Но у Орфея, мне кажется, это самая романтическая история. Он спустился в Аид за своей возлюбленной. Ну, в общем, представь себе, Фракия, Древняя Греция, и жил вот там Орфей. Он был тоже героем, он вместе с аргонавтами путешествовал и даже спас их с помощью своей музыки. Он разгонял волны, то есть делал море спокойным, или ветер там призывал. Он спас их от сирен, он заглушил игрой на арфе свои их голоса, и аргонавты таким образом спаслись. Но когда он закончил вот эти все свои подвиги, он встретил Эвридику прекрасную, влюбился в нее тоже с первого взгляда, и счастье их было недолгим. В один прекрасный момент она там, спасаясь от одного не очень хорошего человека, бежала и наступила на змею, змея ее укусила. Опять все змеями сегодня пропитано. В общем, Эвридика попала в Аид.
1: Так.
2: И Орфей, конечно же, горевал невероятно, но решил, что он достанет свою любимую хоть откуда.
1: Конечно.
2: Пошел в Аид, прошел врата, которые не может пройти ни один смертный, предстал перед Хароном. Это тот старец, который перевозит всех через реку Стикс. Тот, конечно же, не собирался его перевозить, потому что, ну, живые не могут войти в Аид. Но Орфей достал арфу, начал играть.
1: Ля-ля-ля-ля-ля.
2: И впервые за тысячи лет Харон прослезился и даже не попросил у него обол. Это вот монета, которую клали под язык для того, чтобы расплатиться с Хароном. Он его перевозит, и тут перед ним предстает Цербер, который не пропускает вообще никого. Он рвет всех в клочья, вот этот трехглавый пес. И опять берется за арфу Орфей, за лиру, начинает играть.
1: Волшебная сила музыки.
2: Да, тот падает к его ногам, как щенок виляет хвостиком.
1: Вот это вот. Всеми тремя головами.
2: Очаровал его. И все. В общем, он прошел все вот эти круги и предстает уже перед владыкой Ада, перед Аидом и супругой его Персефоной. Те сидят на троне.
1: Он арфу достает.
2: Ну,
1: подожди.
2: Аид тоже сначала говорит: нет, конечно, я никого не отпущу. Как ты вообще сюда попал? Сейчас уволю и Цербера, и вот это, и Харона. Всех
1: увольняю.
2: Никто ничего не умеет. И достает в очередной раз лиру Орфей и начинает играть. И в этой музыке, и в песне Аид слышит про то, как он любит свою возлюбленную, как он страдает.
1: Жить без нее не может.
2: Как он страдает, когда она на поверхность уходит, и он долгое время находится без нее. И слезы тоже накатывают на них. И они говорят: ладно,
1: посмотри,
2: хорошо. Вот она, твоя красавица, забирай ее. Но не все так просто.
1: Так.
2: В Аиде все не бывает так просто. Есть, конечно же, условия. Условия, когда они будут выходить, Орфей ни в коем случае не должен оборачиваться. Иначе Эвридика навсегда останется в аду. Все, он идет, и, конечно же, он не оборачивается, идет долгое время, и когда вот он
1: назад,
2: уже видит свет,
1: назад,
2: когда видит свет, тут то ли страх, то ли любовь, то ли, не знаю, испуг.
1: Любопытство это
2: называется. Ему почему-то кажется, что ее нет рядом, что сзади ее нет. Он оборачивается, на мгновение встречается с ней взглядом.
1: И все.
2: И она тает.
1: Боже
2: в воздухе,
1: мой.
2: И все, и навсегда остается.
1: Какая
2: и с тех
1: история.
2: Пор музыка Орфея становится грустной, печальной, и в ней уже нет ничего о любви, а только одна печаль.
1: У меня просто-напросто мурашки по коже. Потому что это действительно очень такая душераздирающая история. Александр пишет: доброе утро, Даша, Николай. Прекраснейшего вам солнечного утра, Даша. Я прям представляю тебя, как ты слушаешь Николая, сидишь за столом, рука подбирает голову под щеку, рот приоткрыт и такой внимательный взгляд. Александр, ну почти так, только рот у меня не приоткрыт, все нормально. Кстати, посмотреть, как все это происходит в нашей студии, можно легко. Загляните в нашу прямую трансляцию, группу во ВКонтакте, которая называется «Радио Игра», там видно, что происходит на что. Это закончилось же на этом?
2: Да, закончилась история.
1: Это
2: мне кажется, это история о том, что, ну да, она грустная, но что нельзя обмануть судьбу.
1: Ну, понятно.
2: Как есть, так есть. Нужно смириться с этим и жить дальше.
1: А я все-таки думала, что любовь всепобеждающая.
0: Утро начинается здесь.

0: Местное время 8 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро в студии, Елена Васильева. Югра укрепляет культурные связи с ведущими музеями России. В Радужном вновь открыл свои двери бассейн «Аганна». Нягань принимает окружные соревнования «Школа безопасности». Губернатор Югры Руслан Кухорук в рамках 12-го Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур заложил фундамент для масштабного сотрудничества с главными сокровищницами России. Подписанные соглашения с Государственным Эрмитажем и Государственным историческим музеем открывают для нашего региона новые горизонты. Как отметил в своих соцсетях Руслан Кухорук, ключевым вектором партнерства с Эрмитажем станет развитие комплекса «Барсова гора». Генеральный директор музея Михаил Петровский подчеркнул научную значимость этого объекта и отметил, что его артефакты известны далеко за пределами страны. В планах совместной экспедиции, участие питерских экспертов в Октябрьском форуме северных муниципалитетов и проведение Дней Эрмитажа в Югре. Что касается сотрудничества с историческим музеем, то оно сосредоточится на обмене опытом. Югорские специалисты пройдут стажировки в Москве, а жители столицы смогут познакомиться с историей нашего края на масштабных выставках. Итогом партнерства станет проведение Дней Югры в стенах исторического музея, приуроченных к столетию нашего округа. Единственный муниципальный бассейн «Аган» возобновил работу в Радужном. Первыми на дорожке вернулись около 150 воспитанников отделения плавания спортшколы «Сибирь». Комплекс 1995 года постройки был закрыт на ремонт около полутора лет. Все это время пловцы занимались в сухом зале и выезжали в соседние города. Ремонт затронул почти все здание, кроме чаш. Заменили отопление, водоснабжение, канализацию, электрику и фильтрацию воды, смонтировали 6 приточно-вытяжных установок, решивших проблему влажности и духоты. Также переселили кровлю, обновили отделку залов, раздевалки и душевые. Сейчас школа настраивает кассовое оборудование, подключает связь и утверждает расписание. Свободное посещение для горожан планируют запустить в течение 7-10 дней. Более 100 школьников из разных городов Югры, увлеченных спортивным туризмом, собрались в Нягани на окружных соревнованиях «Школа безопасности». Турнир вновь принимает центр «Патриот». Соревнования имеют давнюю историю. Они проводятся с 1995 года и сегодня охватывают муниципальный, региональный, межрегиональный и всероссийский уровни. Весной прошел городской этап, а теперь выявляют сильнейших, которым предстоит представить наш округ на следующих состязаниях. В течение недели участники будут соревноваться в нескольких дисциплинах. Полоса препятствий, комплекс силовых упражнений, а также спортивное ориентирование, пожарно-комбинированные поисково-спасательные эстафеты, маршрут выживания. И последнее. Четверо школьников из Югры стали участниками всероссийского проекта «Путешествие мечты». Санжар Нуркасымов, Виктор Смирнов, Ирина Добродомова и Эльнара Зиенгирова получили право на поездку благодаря победе в конкурсе «Большая перемена». Железнодорожный маршрут ребят пролегает через всю страну от Владивостока до Москвы. В списке остановок главные промышленные и культурные центры России, включая Хабаровск, Иркутск, Новосибирск, Омск, Перми, Нижний Новгород. Особое внимание в программе уделено посещению знаковых мест, таких как космодром «Восточный» и озеро Байкал. Завершится образовательное путешествие 27 сентября в столице. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
1: Реклама.
3: «Автомол». Аккумуляторы от 38 до 230 ампер-часов для американских, японских, европейских авто, спецтехники, мото- и водных видов транспорта, аккумуляторы для детских машин, приборов, средств связи и пожаротушения, источников бесперебойного питания. Прием аккумуляторов, бесплатная доставка и установка. «Автомол86.ру».
1: Радио «Югра». Окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
5: 8:05, 25 сентября, пятница. Смотри, одни пятерки, понимаешь? У кого
6: вчера,
5: пятерка?
6: Вчера, между прочим, четверки были одни.
5: Да, сегодня одни пятерки. Совпало. Пожалуйста. Николай Авдонин.
6: Даша Кузнецова.
5: Доброе утро. Ты сегодня вот начал говорить, точнее, рассказывал историю про вот этой вот любви, эту любовь.
6: Любовь Орфея и Евридики.
5: Прямо вот уже видно, что пятница. И, в общем, там, смотри, там же вот это расставались они, там вот это вот все, да, и вот это вот там.
6: Ну, это сложно назвать командировкой.
5: Но и тем не менее, вот что касается командировок, каждый четвертый, находящийся в романтических отношениях югорчанин, признался в том, что видит пользу в командировках для личной жизни. Потому что разлука позволяет соскучиться.
6: Освежить чувства.
5: Вот это дольше подождешь, ладно. ласковее встретишь. Вот это вся история. Мы хотим сегодня выяснить, как, по-вашему, командировки влияют на отношения. Плюс 7-950-510-66-66 это номер для ваших сообщений. Вы нам рассказываете, видите ли вы там что-то положительное или резко отрицательное. Что касается голосования, несколько вариантов ответа. Положительно, разлука помогает соскучиться, освежить чувства. Скорее положительно, но если поездок не слишком много, никак не влияет. Есть такой вариант. Скорее отрицательно, потому что постоянная разлука напрягает, и резко отрицательно, потому что командировки разрушают отношения. Разбираться будем сегодня в том, как влияют командировки на отношения с психологом. Нина Айварова в студии появилась. Нина, доброе утро.
7: Утро доброе.
6: Здравствуйте.
5: Итак, рады мы вас видеть. Давно вас не было у нас. И что, давайте начнем. Командировки. Как вам кажется, все-таки с психологической точки зрения, командировка – это испытание для пары или же все-таки полезность?
7: Знаете, тут нельзя однозначно ответить. Знаете, с чего я хотела бы начать? Вообще в нашей культуре вот командировка и романтические отношения просто вшито в наше сознание.
5: Да?
7: Посмотрите, посмотрите, какие мы анекдоты с детства слышали. Муж вернулся из командировки. Да? Или, допустим, там жену назвал не тем именем, или жена там куда-то там любовника прячет. Да? То есть сколько таких вот моментов. Кстати, я не знаю, как в других культурах, но у Дружинина есть очень хороший такой, в общем-то, анализ анекдотов американских и российских про семьи. Вот у нас как раз вот эти любовные отношения в командировках. Потом у нас еще есть очень интересный момент такой, что мужчина всегда какой-то глупый в анекдотах, а в американских анекдотах в основном про деньги.
5: Ага. Вот как. То есть у нас отношения, а у них там все только на деньгах построено.
6: Ничего личного, просто бизнес,
5: получается так.
7: Вот. И что касается, как влияет, вот здесь мы не можем однозначно ответить. Почему? Потому что все зависит от структуры семьи. Да, от характера взаимоотношений в семье.
6: Доверие, наверное, да, очень важно.
7: Какой стаж, да, в семейной жизни. И от характера командировок. Или на 2 дня, или на неделю, на или еще бывает с плавающим этим режимом. Графиком, да, То есть ты когда вернешься? Не знаю пока. Вот это самое печальное. Вот не знаю пока, да, вот эта неопределенность очень сложна для семейных отношений.
5: Вот это не знаю когда, это сразу сериалы на одном из российских каналов, когда вот это уезжает, а потом оказывается, что у него там оказывается другая семья. Конечно, вот вы правы, говоря о том, что у нас действительно это вшито. Вот как чуть что, чуть измена, так сразу в командировку. Давайте продолжим разговор через несколько минут.
1: Радио «Югра».
4: Утро начинается здесь.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 8 часов 12 минут. 25 сентября, пятница сегодня. И по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями возможен дождь. В Ханты-Мансийске днем плюс 12, в Сургуте и Нижневартовске плюс 10, в Тюмени 15 градусов выше 0. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме в течение дня 10 градусов тепла. В Югорске, Советском, Нягане, Урае, Междуреченском, Белоярском и Березово воздух прогреется до 14 градусов. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 7, в Сургуте и Нижневартовске 3 градуса выше 0, в Тюмени плюс 5. Это был прогноз погоды на сегодня, 25 сентября, пятницу.
0: Радио Югра. Let me see you dance, baby.

0: Радио Югра.
1: 8 часов 17 минут. Мы разговор продолжаем. Напомню, каждый четвертый опрошенный человек, который находится в отношениях, ну там семья или просто живут вместе люди или встречаются. Так вот, каждый четвертый признался, что видит пользу в командировках для личной жизни. Конечно, есть и те, кто вообще не замечают влияние этих командировок. Да. А есть и те, кто говорит, что только негативные последствия от постоянных командировок, потому что там какие-то случаются интрижки.
2: Адюльтер.
1: И все остальное. Психолог Нина Айварова сегодня в студии. Плюс 7-950-510-66-66. Это номер для ваших сообщений. Игорь пишет: недавно ездил в командировку в Когалым на 4 дня. Для меня испытаний особо никаких не было. Отработал и вернулся. А вот супруга так радовалась возвращению. Но все потому, что утром Игорь детей собирает, пинает, подгоняет, отвозит в школу. Ну, это, собственно, не ее. Она, конечно, может, но не хочет.
2: Но
1: для
2: не
1: этого
2: ее.
1: Есть Игорь. Вот, мне кажется, такая, ну как сказать,
2: вот
1: хорошее
2: такая,
1: распределение такое.
2: Почему
1: что
2: такая
1: ли?
2: Разница между тем человеком, который уезжает в командировку, в чувствах людей? У одного одни ощущения и чувства, а тот, кто остается, у него совершенно другие. Вот
1: ну,
2: чем
1: типа
2: это
1: бросили.
2: Обусловлено?
3: Смотрите, мы же в любом случае в семье распределяем роли, да? И вот когда один из партнеров уезжает, вот вся домашняя нагрузка, весь этот быт, вот как Игорь пишет, и дети там, да, и завтраки и так далее,
2: человека,
3: ложится на одного. Это сумасшедшая нагрузка. Вот, естественно, у тебя меняется как бы вот
1: ритм, привычный ритм.
3: Когда у нас меняется привычный ритм, мы всегда раздраженные. Как правило, всегда раздраженные, потому что все как-то не так.
2: Ну вот, а у Игоря он поменялся, получается, в хорошую сторону, что он уехал в командировку, все нормально. То есть он отдыхал от каких-то домашних дел, получается, немножко разгрузился, да, и в новой обстановке побыл.
3: Да, картинка у него немножко поменялась, да, и он отдохнул немножечко, да, отошел от этого. Ведь, собственно говоря, вот особенно когда дети, вот здесь вот действительно, да, вот представьте себе, утром дети орут, там надо пинать, куда-то везти и так далее. А тут ты приехал в гостиницу спокойно, значит, в душ сходил, собрался, пошел, пора.
1: Каких тебе дел?
3: Пришел, и опять тебя никто не трогает, уроки не надо делать, да? Никто там не носится по квартире. Конечно. И вот очень интересно, вот когда каждый четвертый говорит, что пользу, мне интересно просто стало, кто пишет, мужчины или женщины? Вот те, кто уходят, или те, кто остаются
1: здесь, кстати,
3: дома?
1: Нет таких данных, но вот если говорить о разнице между тем, кто уезжает, мужчина или женщина, да, и как воспринимается эта разлука, мне почему-то кажется, что женщины всегда дергаются, когда мужчина уезжает в командировку, потому что начинается: ой, а кто там с тобой поедет, а с кем ты рядом живешь, а что ты там будешь делать, и вот и постоянный отчет мне давай, и вот это. Ну, мне кажется, женщины, ну, сложнее, что ли, переносят вот эти, вот эту вот часть.
2: Меньше доверяют?
1: Ну, да, почему? Да, мне кажется, меньше доверяют.
3: Ну, вот это опять же, вот я уже говорила, у нас вшито просто, да, вот эти любовные
1: стереотип
3: приключения.
1: Такой,
3: посмотрите,
1: да.
3: Ведь и даже нам культура это транслирует.
2: Да, да, да,
3: посмотрите,
2: да.
3: Допустим, да, фильм, где находится на филе,
1: да, там тоже.
3: Или, допустим, самое обаятельное, привлекательное. Причем, когда особенно женщина контролирующая, вот, вот как вот, где находится на филе, да? Вот, где...
2: Да-да-да, там же она его.
3: И, конечно, мужчина как пробка влетает из дома, да, как в фильме показано. Вот, тогда, конечно, для него это радость. И вот здесь все зависит от женщины, вот, нервничает или нет, да, во-первых, как распределение роли в семье, это раз, да, во-вторых, насколько она самодостаточна, нет ли у нее тревожной привязанности с детства, нет ли страха, что ее бросят. Вот. А потом же смотрите, если она будет контролировать, цепочка какая получается интересная, да? Если я контролирую, мне партнер начинает врать. Я чувствую, что начинает врать, меня это больше раздражает. Меня это больше раздражает, я больше начинаю контролировать. И получается замкнутый вот такой
2: круг.
3: Замкнутый круг. Поэтому мы сами как бы еще нагнетаем ситуацию.
1: Давайте продолжим разговор через несколько минут.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Реклама.
4: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
5: Просто нужна хорошая реклама на Радио Югра.
4: Реклама, лишние расходы.
5: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на Радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
6: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
7: С 6 по 10 октября. Москва. IT-форум «Цифровые решения». Ключевые вопросы цифровой трансформации и реализация национального проекта «Экономика данных». Более 120 сессий и 700 спикеров. Вручение национальной премии «Цифровые решения». Открытая выставка лучших отечественных IT-продуктов. Мероприятие проводится Минцифры при поддержке правительства России. Подробнее на сайте форум «Цифровые решения.рф». Социальная реклама, оно национальные приоритеты. ИН 970-400-76-33. Возрастное ограничение 12+.
8: Презентация через 5 минут.
9: Проспал экзамен.
10: Вот-вот опоздаю.
11: О чем думают люди, когда спешат? Только не о безопасности. Водитель, будь внимательнее и сбавь скорость. Пешеходы могут появиться неожиданно.
12: Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
13: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
14: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
15: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Ведь в этом зале каждый в курсе, кто тут царица.
1: Утро начинается здесь.
2: Радио Югра.
3: 8:26. Мы разговор продолжаем. Выясняем сегодня, как, по-вашему, командировки влияют на отношения. +7 950 510 66 66. Это номер для ваших сообщений в Телеграм и в Макс. Ну и плюс ко всему, не забывайте, у нас сегодня в гостях психолог Нина Айварова. Ваш вопрос нашему специалисту легко. Игорь пишет: доброе утро, мое любимое, самое лучшее на свете Радио Югра. В свое время 9 лет работал электросварщиком и постоянно ездил на трассу. Бывало, по 3 месяца не бывал дома. Считаю, что разлука действительно помогает соскучиться, освежить чувства, проверено, как говорится, на себе. Моя жена еще до свадьбы постоянно ждала меня с трассы, затем в браке. Ничто не сравнится со встречей двух близких людей после длительной разлуки. Единственный минус – много моментов пропускаешь с детьми. Старшая до 4 лет меня не слишком часто видела в течение года. В основном в отпускной период, благо отпускал сварщиков длинные, но главные моменты я все же застал. Первое слово «мама», первые шаги, первый молочный зуб. Сейчас ей уже 25, и она практически не помнит, что я уезжал надолго. Параллельно мы с женой учились на заочке, в университете. Получив высшее образование, я ушел с рабочей профессии в госслужбу, где, собственно, тружусь до сих пор. Младшая дочь выросла на глазах, и все главные моменты ее детства прошли с моим участием. Сейчас ей 16. Всем замечательного настроения и отличных выходных, желает Игорь. Прекрасное, по-моему, сообщение, добрейшее, теплейшее сообщение.
4: А вот как так получилось, что ребенок, ну, не помнит вот этого, что отец уезжал куда-то надолго? Просто у меня сейчас тоже такая есть проблема, мне за что-то перед сыном стыдно. И мне некоторые говорят: так ты спроси, может, он этого и не помнит.
3: Я пока еще получается, не спрашивал, что вот, ага.
5: Понимаете, ведь здесь идет речь о психологической разлуке и не физической, да? Вот психологической разлуки-то и не было. То есть, кстати, один мой студент, очень такой сильный студент, проводил исследование, как воспринимают своих родителей пап-вахтовиков. И вот он как раз пишет о том, что дети-то не ощущают этой разлуки. Почему? Потому что папа приезжает, и вот он как бы компенсирует, восполняет это. И вот психологически он всегда с ними. Вот. А иногда папа дома сидит,
4: а психологически
5: его нет. Вот здесь пишет действительно, в общем, такой семьянин, который сделал свой выбор в пользу семьи, выбор в пользу своей супруги. Да, ведь смотрите, очень много пар, где совместно живут вместе уже несколько лет, а выбор-то он до сих пор не сделал. Он до сих пор смотрит в сторону. Или она. И вот у меня даже на консультации бывают такие случаи, когда женщина говорит: ну и при удобном случае, если я найду другого, более подходящего, конечно, я выберу другого.
3: Надо же.
5: То есть человек живет
3: семьей,
5: но он пока еще, и она еще выбор не сделала.
4: Это типа вот из-за того, что нет лучшего пока, да? И вот нашла сейчас, притулилась, да, интересно.
5: Так, а другой же партнер это чувствует, вот он семьянин. Вот для него семья это ценность. И посмотрите, 16-летняя дочка, да, без каких-то серьезных проблем, да? И та ведь старшая, она даже не помнит, что папа-то долго не было.
3: Ну, то есть, возможно, он там звонил постоянно, ну, то есть, постоянно присутствовал. И, скорее всего, мама вряд ли говорила, когда папа приезжал с вахты, да, мама вряд ли говорила: вот, дети тебя не видят, на-на-на, вот ты не принимаешь участие. Вот, то есть, такого, по всей видимости, не было.
5: Мало того, что у нее в памяти остались вот эти яркие встречи, эмоционально яркие встречи. Счастливое детство, какое детство? Эмоционально яркие впечатления.
4: Вот это вообще здорово, потому что я помню, когда у меня, допустим, отец, он на трассе тоже часто работал, дальнобойщиком был, уезжал куда-то постоянно, и это были для нас вот с братом такие времена, когда мы могли расслабиться, там что-то поиграть, когда ремнем никто не бил, когда
3: будили нас аккуратненько,
4: да, вежливо: сыночек, вставай, вот так вот.
3: Они вот это, не подзатыльники, пошел.
4: Они просто свет включили, все, давай, иди там, жрать наложено.
5: Да, и вот вам это было в радость, поскольку, да, и опять то вот плохое вытесняет наше сознание.
3: Так, мы сегодня выясняем, как, по-вашему, командировки влияют на отношения. +7 950 510 66 66. Рассказывайте.
2: Утро начинается здесь. Радио Югра. Новости. Новости на главном окружном.
6: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Югра укрепляет культурные связи с ведущими музеями России. В Радужном вновь открыл свои двери бассейн «Аган». На Нягань принимает окружные соревнования «Школа безопасности». Губернатор Югры Руслан Кухарук в рамках 12-го Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур заложил фундамент для масштабного сотрудничества с главными сокровищницами России. Подписанные соглашения с Государственным Эрмитажем и Государственным историческим музеем открывают для нашего региона новые горизонты. Как отметил в своих соцсетях Руслан Кухарук, ключевым вектором партнерства с Эрмитажем станет развитие комплекса «Барсова гора». Генеральный директор музея Михаил Петровский подчеркнул научную значимость этого объекта и отметил, что его артефакты известны далеко за пределами страны. В планах совместной экспедиции, участие питерских экспертов в Октябрьском форуме северных муниципалитетов и проведение Дней Эрмитажа в Югре. Что касается сотрудничества с историческим музеем, то оно сосредоточится на обмене опытом. Югорские специалисты пройдут стажировки в Москве, а жители столицы смогут познакомиться с историей нашего края на масштабных выставках. Итогом партнерства станет проведение Дней Югры в стенах исторического музея, приуроченных к столетию нашего округа. Единственный муниципальный бассейн «Аган» возобновил работу в Радужном. Первыми на дорожке вернулись около 150 воспитанников отделения плавания спортшколы «Сибирь». Комплекс 1995 года постройки был закрыт на ремонт около полутора лет. Все это время пловцы занимались в сухом зале и выезжали в соседние города. Ремонт затронул почти все здание, кроме чаш. Заменили отопление, водоснабжение, канализацию, электрику и фильтрацию воды, смонтировали 6 приточно-вытяжных установок, решивших проблему влажности и духоты. Также переселили кровлю, обновили отделку залов, раздевалки и душевые. Сейчас школа настраивает кассовое оборудование, подключает связь и утверждает расписание. Свободное посещение для горожан планируют запустить в течение 7-10 дней. Более 100 школьников из разных городов Югры, увлеченных спортивным туризмом, собрались в Нягане на окружных соревнованиях «Школа безопасности». Турнир вновь принимает центр «Патриот». Соревнования имеют давнюю историю. Они проводятся с 1995 года и сегодня охватывают муниципальный, региональный, межрегиональный и всероссийский уровни. Весной прошел городской этап, а теперь выявляют сильнейших, которым предстоит представить наш округ на следующих состязаниях. В течение недели участники будут соревноваться в нескольких дисциплинах: препятствий, комплекс силовых упражнений, а также спортивное ориентирование, пожарно-комбинированные поисково-спасательные эстафеты, маршрут выживания. И последние 4 школьников из Югры стали участниками всероссийского проекта «Путешествие мечты». Санжар Нуркасымов, Виктор Смирнов, Ирина Добродомова и Эльнара Зиенгирова получили право на поездку благодаря победе в конкурсе «Большая перемена». Железнодорожный маршрут ребят пролегает через всю страну от Владивостока до Москвы. В списке остановок главные промышленные и культурные центры России, включая Хабаровск, Иркутск, Новосибирск, Омск, Перми, Нижний Новгород. Особое внимание в программе уделено посещению знаковых мест, таких как космодром «Восточный» и озеро Байкал. Завершится образовательное путешествие 27 сентября в столице. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
2: Главное окружное радио.

0: на главном окружном.
1: 8 часов 36 минут. 25 сентября, пятница сегодня. По данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске днем плюс 12, в Сургуте, Нижневартовске плюс 10, в Тюмени 15 градусов тепла. В Нефтеюганске, Пойковском, Патиахе, Мегионе, Ленторе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме 10 градусов тепла. В Югорске, Советском, Нягане, Урае, Междуреченском, Белоярском и Березово воздух прогреется до 14 градусов. А к этому часу в Ханты-Мансийске плюс 7, в Сургуте, Нижневартовске 3 градуса тепла, в Тюмени плюс 5. Это был прогноз погоды на сегодня, 25 сентября, пятницу.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 8:40. Мы продолжаем разговор. Выясняем сегодня, как, по-вашему, командировки влияют на отношения. Плюс 7 950 510 66 66. Это номер для ваших сообщений. И что? И вот какие варианты ответа в нашем голосовании.

0: И положительно, потому что разлука помогает соскучиться и освежить чувства. Скорее положительно, но если поездок не слишком много, никак не влияют. Такой вариант тоже есть. Скорее отрицательно, потому что постоянная разлука напрягает. И резко отрицательно, потому что командировки разрушают отношения. Психолог Нина Айварова помогает нам разобраться в этом вопросе.
1: И вот, Нина, расскажите о том, почему такая разница? Почему некоторые пары расцветают, что ли, когда, ну, не знаю, после долгой разлуки в командировке, а другие погибают просто, ну, не знаю, расстаются из-за этих командировок? В чем разница?
2: Есть очень хорошая фраза, да? Разлука для любви, как ветер для огня. Угу. Большую любовь она раздувает еще сильнее, да, а маленькую гасит. Вот. То есть здесь, правда, зависит еще от характера командировки, да, и очень сильно зависит от характера взаимоотношений в семье. Ведь по большому счету, даже при длительных командировках, если постоянно есть эмоциональная связь, вот как у Игоря, ситуация, да, то тогда, в принципе, семья, она становится сплоченнее. Почему? Потому что, во-первых, они успевают соскучиться. Во-вторых, где-то, да, действительно отдыхают друг от друга, да, это тоже как бы хорошо. Но и еще хороший есть момент, появляется много тем для разговора при встрече.
1: Новые впечатления,
2: то есть обмен своими какими-то там историями и так далее.
0: Но это хорошо, если делятся люди такой информацией. А есть ведь семьи, есть такие семьи, чего уж тут скрывать, когда человек уезжает, неважно, он или она приезжает, и это тишина. Просто как съездил? Нормально. Спокойно, классно. Вот и поговорили.
2: Вот. А это и как раз есть характер взаимоотношений, да? Вот очень важно, да, особенно при разлуках, чтобы была прозрачность. Понимаете, когда нет прозрачности, когда мне не хватает информации, что здесь делает мой мозг? Он додумывает.
1: Конечно. Особенно женский мозг.
2: Да, пустое место.
0: Ой, как будто мужской не додумывает.
2: Да и мужское тоже додумывает, конечно. И поэтому, безусловно, да, при таких вот напряженных ситуациях включается очень много сразу защитных механизмов. Вот. И человек начинает додумывать то, раз информации не хватает, да, чего на самом деле нет. Тогда из-за своих мыслей он может пострадать.
1: Если у человека есть недоверие, получается, к другому, то он будет додумывать что-то негативное.
0: Мне кажется, в каких-то длительных командировках или когда они частые очень, какие бы взаимоотношения ни были, мне кажется, очень сложно не превратить эту командировку в повод для ревности или подозрения. Сложно так не сделать, очень сложно. Особенно, если ты там, он уехал куда-нибудь, ты осталась дома, у тебя там дети, работа, все остальное, и ты ему звонишь, а там где-то на заднем фоне, и все, какого бы доверия не было, как бы вы друг другу не доверяли, она ведь тебе чайной ложечкой мозг съест точно, и тебе, и себе. Как вот сделать так, чтобы командировка не превратилась как раз-таки вот в этот повод для подозрений?
1: Прозрачность.
2: Да, смотрите, да, командировка сама по себе, да, просто факт. А дальше все зависит от моих переживаний, от моих мыслей, да, от моих, что там я додумала. Эти вот механизмы, в свою очередь, включаются от того, какие у нас взаимоотношения в семье. Вот какие механизмы здесь могут включиться, да? Во-первых, эмоциональная дистанция. Чем меньше мы друг друга видим физически, да, меньше вот физических тактильных контактов, меньше спонтанных разговоров, мы все равно отчуждаемся эмоционально. Вот. Второй момент, безусловно, длительные командировки, они все равно ведут к тому, что семейная эта система, она перестраивается. И вот
1: Белорусский, да, не то что рушится, она становится другой.
2: Она перестраивается. Да. Вот смотрите, да, мне белорусские очень правильный вопрос задали как-то женщина. Говорит, Нина Геннадьевна, вот наши мужья уезжают на вахту, и вот они, когда приезжают, вот стыдно, но мы ждем, когда они уедут.
0: Какая прелесть.
2: Это не их вина. Я им объясню. Да, что происходит? Смотрите, там муж уехал, там дети, работа и так далее. Ты выстраиваешь свой график. Вот так встаешь, да.
0: Надо, все делаешь по чертежу.
2: Детей, значит, куда-то уводишь, там все распределяешь, да. Приезжает муж, праздник. И все вот эта вот система рушится. Да, дети перестают уроки делать, да, они хуже встают по утрам, потому что позже легли. И вот это все, когда идет разрушение, и действительно ты начинаешь понимать, порядка нет.
0: Ага. И тогда он будет быстрее порядок. Бы ты уехал.
2: Да, да, будет порядок. Это не потому, что не любит, да, потому что вот система перестроена.
1: Рутина, рутина, да? Конечно.
0: Так, давайте продолжим через несколько минут.
3: Утро начинается здесь. Радио Югра. Реклама.
4: Автолига выручает. По пути меня катает. Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
5: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши Мастер». 200 ярких вкусов для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1329 рублей. «Суши Мастер». Все получится.
6: Департамент региональной безопасности автономного округа информирует. Телефонные мошенники активны как никогда. Они выдают себя за сотрудников банков, полиции или служб доставки. Под предлогом блокировки карты или проверки операции они просят назвать код из СМС. Могут угрожать, убеждать срочно перевести деньги на безопасный счет. Но помните, настоящие сотрудники никогда и ни при каких обстоятельствах этого не требуют. А безопасных счетов не существует. Если вас просят назвать пароли, реквизиты или перевести деньги, положите трубку. Защитите себя и близких. Не поддавайтесь на уловки мошенников. Будьте бдительны. При любых подозрениях обращайтесь в полицию.
7: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
8: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
9: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
10: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Радио Югра.
1: 8 часов 52 минуты. Как, по-вашему, командировки влияют на отношения? +7 950 510 66 66. Это номер для ваших сообщений, телеграммы, Макс, группа ВКонтакте, которая называется Радио Югра. Там к голосованию надо присоединиться. Несколько вариантов ответа на этот вопрос. Ну и плюс ко всему, психолог Нина Айварова сегодня на студии. И ваш вопрос нашему специалисту легко. Алла пишет: утро доброе, живу с геодезистом. Он часто в командировке. Сейчас, например, в Болчарах ходит по полям, лесам, болотам. В общем, проводит время на свежем воздухе и зимой, и летом. Я привыкла. Конечно, грустно, когда он уезжает больше, чем на 2 недели. Мне легче, когда он дома, детей в сад, в школу могу, с подружками, на тренировки и так далее. А это его работа, я понимаю. Было тяжело, когда маленький ребенок был, но справилась, и я ему доверяю, пишет Алла.
2: Ну, вот это классно, когда вот доверие есть. А вот как понять, что, ну, вот говорим там, что звоночки какие-то возникают всякие, тревожность, когда человек в командировке. А как понять, что отношения уже рушатся, что командировка уже, ну, не знаю, к плохому, к чему-то приводит. А это не просто какие-то вот...
1: Не подозрения просто, да, не какие-то там...
3: Вот, во-первых, вот сообщение Аллы, да, это еще о характере командировки. Леса, поля, болото, да, тут меньше, наверное, подозрения на измены.
2: Кикимору какой-нибудь найдет там максимум.
1: Сразу кикимору, там русалочка может быть.
3: И потом она четко написала: на свежем воздухе. Вообще, это мужская стихия. Лес, болото... А он работает, но это еще мужчину наполняет. Вот тут есть такие моменты. В принципе, это такая, в общем-то, вот благоприятная среда, да, для мужчины. И, собственно говоря, командировка имеет определенный характер.
2: Ну, я думаю, что вот охотники раньше тоже. У меня дядька был охотником на пушного зверя, например, здесь давным-давно, уже много лет прошло. И тоже, я так понимаю, что жена вряд ли его ревновала к кому-то, потому что он действительно уезжал в лес, в избушку, и он ему это тоже нравилось.
1: Да, никаких там женщин посторонних не было. Так.
3: Мало того, что я знаю одну мудрую женщину, раз эту тему, да, еще, которая говорит: а я рада, он приходит оттуда наполненный, абсолютно другой, с блестящими глазами, отдохнувшим.
1: Ну, правильно, никто его не клюет. Тут, да, да, все правильно, никто не клюет, да, его, получается.
3: Вот. А что касается вот сигнальчиков, да, во-первых, здесь надо посмотреть, да, если есть закрытость, то есть вот пришел, молчит, вот нет радости, нет радости встречи, да. Потом, значит, холодность после приезда. Да, то есть он не интересуется семьей или она там, да, ему не интересно, что происходит
1: дома.
3: Конечно,
1: тут будешь подозревать.
3: Конечно.
1: Хочешь, не хочешь, будешь подозревать, что он где-то свою вот эту вот...
2: А не может ли быть этот...
1: Мягкость оставил.
2: Ну, чтобы как бы после разлуки нам хочется, чтобы человек как-то, не знаю, феерично меня встретил, да.
1: А он
2: делает не так, как мне хочется. И мы типа вот опять же додумываем что-то. Это наши какие-то внутренние переживания.
3: Безусловно, но вот чисто по-человечески, да, если меня долго не было в семье, я должен был соскучиться, но какие-то хоть эмоции должны быть, радости, да. Вот. И если нет вот страсти в интимных отношениях, это очень яркий сигнал, то есть, да, то есть, собственно говоря, что-то здесь
1: не так.
3: Не так.
1: Все-таки подозрение, не просто подозрение, так получается.
2: А есть ли какая-то разница между тем, кто уезжает в командировку? Мужчина или женщина? И вот на как это мешает воспринимать разлуку? Мешает или нет?
3: Вот смотрите, да, здесь опять же зависит от того, как роли распределены в семье. Вот я как раз тот человек, который в свое время была очень часто в командировках. У меня даже были такие дни, когда, ситуации, когда я утром приезжала из одного города, да, я поработаю в университете, вечером уже лечу в другой город. И, собственно говоря, благо, дети были уже взрослые, то есть подростки.
1: А
3: да,
1: что муж говорил по этому поводу?
3: Но он работал тоже в университете, и я сейчас, вот уже прокручивая, да, я понимаю, что я даже прикрывала ему рост профессионально.
1: Да,
3: то есть вот сейчас-то я понимаю прекрасно, да. Вот. И он способен был это все сделать дома, да, и с детьми, и кушать приготовить, и прибраться, и так далее. Ну, вот он такой домашний.
1: Столько выдержал, получается, ваш муж?
3: Я ему очень благодарна, что он вообще это выдержал. Вот, а в целом, вот на мой взгляд, все-таки, да, легче семье прожить, когда муж уезжает. Почему? Потому что женщина все равно более приспособлена к домашней рутине.
1: То есть может все вынести на себя.
3: Да, себе. Да, мужчинам все равно это сложно. Вот, знаете, вот сейчас семьи немножко другие становятся, да? Вот в нашем поколении, я очень хорошо помню вот фразу, была на открытой лекции в Питере, да, у Нелли Борисовны, по-моему, Грановской, она взрослая такая, тоже с традиционных взглядов женщина, mm-hmm. профессор, она сказала: милые дамы, успокойтесь, вы все равно 5-6 раз больше будете дома работать, чем ваши мужья. Mm-hmm.
1: Молодец.
2: Даже если вы тут сейчас отдыхаете.
3: Да,
2: но
3: да,
2: так
3: да.
2: оно и есть. Вообще, мне кажется, рутина, вот такие какие-то монотонные дела, они больше, женщины больше к этому склонны. Нам, мужикам, вот надо куда-то там поехать, как-то поменять обстановку, что-то еще сменить.
3: Мужчины вообще мыслят по-другому. Да. Они, mm-hmm. им надо что-то новое придумывать. Mm-hmm. Да,
1: как будто
3: им
1: женщинам
3: надо.
1: Не надо.
3: Он попробовал, он уже... Вот даже ученики, как учатся мальчишки, да? Он умеет решать задачи эти, или примеры, да? Ему дальше неинтересно, да, ему да. надо что-то другое. А девочка аккуратненько выписывает эти 25 примеров, mm-hmm. пятерку свою получает. Ну вот мы так отличаемся друг от друга.
1: Давайте продолжим в следующем часе.
0: Утро начинается здесь.

0: Местное время 9 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Югра укрепляет культурные связи с ведущими музеями России. В Ханты-Мансийском районе прошел масштабный рейд по акваториям сразу нескольких рек. В одном из храмов Сургута состоится важная церемония. Губернатор Югры Руслан Кухарук в рамках 12-го Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур заложил фундамент для масштабного сотрудничества с главными сокровищницами России. Подписанные соглашения с Государственным Эрмитажем и Государственным историческим музеем открывают для нашего региона новые горизонты. Как отметил в своих соцсетях Руслан Кухарук, ключевым вектором партнерства с Эрмитажем станет развитие комплекса «Барсова гора». Генеральный директор музея Михаил Петровский подчеркнул научную значимость этого объекта и отметил, что его артефакты известны далеко за пределами страны. В планах совместной экспедиции, участие питерских экспертов в Октябрьском форуме северных муниципалитетов и проведение Дней Эрмитажа в Югре. Что касается сотрудничества с историческим музеем, то оно сосредоточится на обмене опытом. Югорские специалисты пройдут стажировки в Москве, а жители столицы смогут познакомиться с историей нашего края на масштабных выставках. Итогом партнерства станет проведение Дней Югры в стенах исторического музея, приуроченных к столетию нашего округа. Масштабная проверка прошла в охотничьих угодьях Ханты-Мансийского района. Рейдовые группы, контролируя соблюдение природоохранного законодательства, обследовали берега Иртыша, Согома и Янгуловская. Инспекторы проверили документы у охотников и провели разъяснительную работу. Особое внимание уделили участку севернее деревни Согом, где спутники зафиксировали признаки вырубки. Однако опасения оказались напрасными. Деревья были повалены ветром, следов преступления не обнаружено. Отмечу, участие полиции в подобных рейдах стало стандартной практикой, позволяющей оперативно реагировать на любые нарушения в лесных массивах. Сургут готовится к большому духовному событию. 29 сентября в 13:00 в Свято-Троицком кафедральном соборе пройдет массовое крещение детей из многодетных семей. Службу возглавит митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел. Отмечу, для нашего округа это уже третье подобное событие. Ранее такие же службы состоялись в Ханты-Мансийске и Нижневартовске. Мероприятие проходит в рамках совместного проекта церкви и регионального департамента социального развития. Кроме того, по этой же программе многодетным родителям бесплатно передают специальные крестильные наборы для малышей. В будущем эту традицию продолжат и в других муниципалитетах Югры. И последнее. Четверо школьников из Югры стали участниками всероссийского проекта «Путешествие мечты». Санжар Нуркасымов, Виктор Смирнов, Ирина Добродомова и Эльнара Зиенгирова получили право на поездку благодаря победе в конкурсе «Большая перемена». Железнодорожный маршрут ребят пролегает через всю страну от Владивостока до Москвы. В списке остановок главные промышленные и культурные центры России, включая Хабаровск, Иркутск, Новосибирск, Омск, Пермь, Нижний Новгород. Особое внимание в программе уделено посещению знаковых мест, таких как космодром Восточный и озеро Байкал. Завершится образовательное путешествие 27 сентября в столице. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Реклама.
3: Автомол. Сальники двигателя и трансмиссии. Сальники и подшипники ступиц и полуосей. Подшипники роликов и генераторов. Подшипники опорные и подвесные. Ступицы в сборе. Крестовины карданного и рулевого вала. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
5: 9:04, 25 сентября, сегодня пятница. Николай Авдонин.
6: Даша Кузнецова.
5: И психолог Нина Айварова в студии. Доброе утро всем. Мы сегодня выясняем, как, по-вашему, командировки влияют на отношения. Спросили тут у семейных, и выяснилось, что каждый четвертый видит пользу в командировках для личной жизни. Ну, якобы разлука позволяет соскучиться друг по другу, а после возвращения появляется больше тем для общения. Конечно, есть те, кто категорически против, потому что считают, что командировки несут только негативные последствия. Постоянная разлука, она только делает хуже отношениям. В общем, сегодня в этом разбираемся. Плюс 7 950 510 66 66. Это номер для ваших сообщений. Вы рассказываете, как вы относитесь к командировкам, кто у вас уезжает в командировки, вообще пускаете ли вы в командировки.
6: Вот, Нина, расскажите, пожалуйста, про то, что вот Даша сейчас назвала два таких диаметрально противоположных варианта, когда один человек считает, что нормально, командировки – это хорошо, можно там ездить, и это только укрепляет отношения, а другой категорически против. Вот как быть, если, ну, я езжу в командировки, а мой партнер категорически против этого?
7: Вот здесь надо сесть за стол переговоров, да, и обсудить все-таки, да, вот посмотреть все ситуации, да, все факторы, которые...
6: Все за и против,
7: да, да, вынужденная командировка, угу, или как? Финансовую сторону, да, ведь если он едет в командировке и хорошие деньги...
6: Угу.
7: И за счет которого мы живем, да, это одна история, да. Если, в принципе, финансово даже проигрываем ли все точно так же, тогда смысл.
5: Ага.
7: Вот, здесь очень важно понимать, да. Во-вторых, здесь надо посмотреть, дети, насколько папа участвует, не участвует. Дальше...
6: В смысле,
7: выбираем,
6: насколько они смогут без отца оставаться?
5: Ну, или без мамы.
6: Ну, да, без кого-то там, да, из родителей.
7: Потому что вот здесь очень важно, да, вот ценности. Вот, угу, все зависит от ценностей, да. И там действительно стоит очень жестко, или выбираем, или как-то вот даже разбегаемся. Угу. Вот, потому что вот мы прожили эту ситуацию сами, да. Мы жили с детьми по Волжье, а муж работал в Новом Уренгое.
5: Так.
7: Вот. И мы понимали, что... В принципе, уже надо объединяться. Вот мы объединились потом в Хантамансийске.
5: Хорошее,
7: да,
5: место для объединения, я считаю. Лучший город.
7: На нейтральной территории. Вот. Почему? Потому что мне было уже сложно с подростками. Это раз, да. Во-вторых...
5: А, в смысле, вы уже и... А,
7: да.
5: Вон как, не в начале отношений, а как...
7: Нет, нет, нет. Вот как. Это уже, да, вот мы строили квартиру, и поэтому...
5: Ага.
7: Вот. И, знаете, для меня был очень серьезный сигнал, когда старший сын что-то резко повернулся на меня, вот, угу, ко мне, и говорит: мам, вы вечно женщины все преувеличиваете.
5: Смотри, какой молодец.
7: И я понимаю, что мой подросток становится мужчиной.
5: Угу.
7: Это был один момент. Второй момент, я понимаю, что структура семьи меняется.
5: Угу.
7: Почему? Потому что он приезжает, и как бы, в общем-то, вот рушится то, что уже создано здесь.
5: Uh-huh.
7: И еще надо, знаете, что понимать. Ведь, собственно говоря, мы очень часто вот в отдалении можем идеализировать, uh-huh, партнера.
6: Uh-huh. Uh-huh.
7: И тогда мы придумываем семью, вот мы, uh-huh, объединимся, да, у нас
6: свой
7: будет такая
6: какой-то
7: семья. Тоже у меня есть очень интересная такая, в общем-то, вот пара знакомая. Он футболист, uh-huh, и они 12 лет фактически жили вот так вот наскоками. Он приезжает, уезжает. То есть сплошные, uh-huh, праздники, да. И вот через 12 лет она говорит: ой, наконец-то наш папа будет, и будем все вместе жить.
5: Развелись?
7: Я сразу сказала мужу: слушай, разведутся.
5: Конечно.
7: Вот точно развелись.
6: Угу.
7: Потом,
5: конечно,
7: через некоторое время, насколько я помню, знаю, да, они, по-моему, потом объединились в конце концов, угу, да?
5: Ну просто это чужие друг другу люди.
7: Да, они настолько идеализировали, они абсолютно по-другому воспринимали
6: друг друга. То есть у них постоянно был практически конфетно-букетный,
7: да,
6: период.
7: Конечно.
6: То есть как,
7: да,
6: каждый раз, когда он приезжал, это была романтика, угу, и,
7: конечно,
6: страсть,
7: да,
6: получается. А рутина потом засосала.
5: Конечно. Ну то есть они заново учили... изучали друг друга, несмотря на то, что они 12 лет как будто бы были вместе. Давайте продолжим разговор через несколько минут.
1: Радио «Югра».
4: Утро начинается здесь.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 9 часов 11 минут. 25 сентября, пятница сегодня. По данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен дождь. В Ханты-Мансийске днем плюс 12, в Сургуте и Нижневартовске плюс 10, в Тюмени 15 градусов выше 0. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Патьяхе, Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме 10 градусов тепла. В течение дня в Югорске, Советском, Нягане, Урае, Междуреченском, Белоярском и Березово воздух прогреется до 14 градусов. К этому часу в Ханты-Мансийске и Тюмени плюс 8, в Сургуте и Нижневартовске 5 градусов выше 0. Это был прогноз погоды на сегодня, 25 сентября, пятницу.
0: Радио Югра.

0: А добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь. Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя.

0: начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 9:19. Про пользу или вред командировок мы продолжаем разговор. Елена пишет: доброе утро. Не знаю, что там с командировками, но по молодости, когда муж уезжал на охоту, мне было грустно, тоскливо, хотелось плакать. Спустя годы, когда муж уезжает на охоту, дней 5-7, у меня лицо такое, что муж мне говорит: может быть, ты уже лимон поешь ради приличия, уж больно лицо у тебя счастливое. Отдыхать нужно друг от друга, говорит Елена, чтобы встречи были теплее, слова милее, эмоции ярче. Да и себе любимое время уделить надо. Масочки, отдых, книжка, киношка, встреча с подругами на кухне, чтобы посмеяться, поплакать, ну, так сказать, обновиться, перезагрузиться и быть счастливой женой. Ибо злая жена – это горе в семье. Всем любви и прекрасных выходных желает Елена. Потрясающее общение. Вот, и, Нин, скажите, вот как все-таки отличить здоровую потребность в личном пространстве от избегания отношений через командировки?
3: Это вот очень хорошо здесь автор сообщает. Раньше, по молодости, мы действительно привязаны друг к другу очень сильно, да, вот это даже болезненная привязанность, но это вот чисто вот молодые годы, да.
4: Мне кажется, это даже больше не про другого человека, а про себя. Мне плохо без тебя, я ведь по тебе скучаю, а не то, что там я хочу тебя защитить или еще что-то.
3: Вот безусловно, такие вот эгоистические вещи, да, а с возрастом мы действительно уже достигаем более зрелой любви. Зрелая любовь, ведь она: я тебя люблю, отпускаю, я позволяю тебе быть индивидуальностью, я позволяю быть тебе, в общем-то, вот таким, каким ты хочешь, но если ты мне делаешь больно, то я выбираю себя. То есть вот это мы достигаем вот этого уровня любви, да, то есть это вот уже настоящая любовь, достигаем уже с возрастом. Поэтому здесь вот именно уже вот опыт.
2: Ну, получается, если человеку комфортно с тобой и без тебя, значит, у вас нормально все в отношениях. А если тебе с человеком плохо, когда вы вместе, и только хорошо, когда вы в разлуке, тогда и расставайтесь. Ну, чего ты там учиться? Может быть, даст Бог, и, собственно, найдете каждый по душе другого человека. Да, типа. Что мучить друг друга, получается? Ну, получается так.
4: Но иногда просто, мне кажется, все-таки надо разобраться, потому что зачастую вот это вот, не знаю, командировки и поездки на охоту, на рыбалку, это избегание каких-то конфликтов, когда в семье начинается, может быть, там ссоры, конфликт, и там мужчина, например, говорит: ой, мне там пора в командировку, или сгоняюсь с пацанами на рыбалку. Вот поможет ли это в семейных отношениях, вот это избегание конфликта? Или лучше, как вы говорите, сесть и
3: нет, конечно, любое избегание — это же я убегаю от решения проблемы.
4: Да-да-да.
3: Вот, тогда, конечно, не помогает. Вот вы хороший вопрос задали, да, если конфликты, то тогда действительно он убегает. Убегает от, значит, решения проблем, да, избегает вот этих отношений. Это одна сторона. А когда вот ты чувствуешь, что тебе вот действительно вот так комфортно, и партнер принимает, ему тоже комфортно, это вот действительно потребность вот в индивидуальном пространстве.
2: Но бывает же такое, когда после поездки, ну, вроде все классно, вы там созванивались 8 тысяч раз на дню, и вот вы такие молодцы, у вас все вот это классно, муси-пуси, вот эти вот все. Приезжает человек из командировки, ты понимаешь, что вы оба, ну, чужие друг другу люди. Не потому, что ты там себе что-то надумала или он там себе что-то надумал, а вот просто раз, и вот, вот как тогда, что делать в этой ситуации?
3: Вот это может быть от как раз при длительных командировках, когда семейная система действительно уже перестроиться успела.
4: При кратковременных,
3: так как фактически вот такие ситуации, они редки.
4: Ну, то есть, я так понимаю, что в этом случае нужно, опять же, сесть, разобраться, не рубить сгоряча, что мы там, а просто понять, настроить вот этот вот, как сказать-то, график, что ли, семейный, ритм жизни.
2: А, то есть ты
4: чтобы,
2: подстраиваешь...
4: Чтобы, да, не рубить с плеча, все, мы расстаемся. Понять, почему так происходит.
3: Вот, конечно. То есть, вот, понимаете, мы очень мало кто живем осознанно. Вот что значит осознанно, да, понимая, да, только вот не только эмоциями мы живем, а что будет, если,
4: потом.
3: А для чего это, да, что, собственно, я хочу-то, вот, да, к чему я иду-то, да, я это делаю для чего, для того, чтобы... Вот, то есть вот эти вот вещи, да, то есть вот мало ведь кто задумывается, мы все живем реактивно. То есть вот иногда даже, может быть, не мои ценности. Вот, кстати, да, Готмана есть очень хороший момент. Вот если у тебя кризис в семье, и ты общаешься с разведенным человеком, то больше вероятности ты разведешься. Вот очень важно понимать, если ты в кризисе, не беги, лучше иди к специалисту.
4: Человек, который тоже в кризисе.
3: Потому что ты всегда найдешь вот ту информацию, которая вот,
4: разрушит отношения, да,
3: совпадает с твоей, с твоим мнением.
2: То есть, не, ну понятно, и в крайности не уходим. Да. Давайте в завершении нашего разговора сегодняшнего последний вот такой, ну что ли, совет универсальный, который вы можете, Нин, дать для тех, где, собственно, происходят эти постоянные разъезды, и все равно есть вот какая-то вот, ну,
4: какое-то раздора, что-то есть.
2: Вот какой-то, может быть, существует совет для таких пар?
3: Ну, не столько совет, наверное, какие-то рекомендации. Да, во-первых, командировка — это факт, да, если в вашей жизни, в вашей семейной жизни она неизбежна, да, или вот действительно она вам важна, да, для финансовой поддержки, да, для профессиональной карьеры, да, то, во-первых, поддерживать друг друга. То есть, может быть, какие-то ритуальчики, да, утреннее доброе утро, да, вечернее рассказывать, что там у тебя за вечер, да, с детьми видеоконференции сегодня же в семейные, да, ну, это реально сегодня. Техника позволяет, да, технологии. Дальше, делиться при встрече, то есть вот встреча должна быть именно такая яркая, чтобы тебе хотелось возвращаться домой-то, да, и вот тебя ждали, то есть, и, собственно говоря, вот этот праздник надо устраивать. Что еще можно здесь вот порекомендовать, да, вот избегать ревность, да, вот именно сначала проанализируй, это мои мысли или это факт, и по каким критериям ты решил, что это факт.
4: Но очень часто это бывает под влиянием эмоций сильных, и мы не можем, то есть надо, я так понимаю, нужно подождать, когда эмоции пройдут, гормоны улягутся, да, и только потом
2: решать. Тогда уже потом
3: вот разбираться. Есть же очень хороший такой прием, да, сначала ты молчишь, да, то есть пауза, дальше проговариваешь то, что ты сейчас чувствуешь, да, дальше ты задумываешь вот от отношения, как это на отношения влияет, и дальше эмоциональная опять поддержка. То есть очень важно вот, вот опять же осознанность вот это. Очень часто наши эмоции связаны ведь не с тем, что другой плохой, а связаны с какими-то моими внутренними переживаниями. Вот я злюсь сейчас, это о чем? Вот, может быть, я злюсь, потому что я слишком сильно устала.
2: Как может только быть, это понимаешь,
3: мои,
2: что...
3: Вот, ожидания сейчас другие. Я-то думала, что будет так, а...
2: Оказалось, не очень, да. Нин, спасибо вам, что вы пришли. По-моему, по косточкам командировку разобрали. Получается так, да. И теперь я думаю, что те люди, которые, ну, у которых там что-то в голове, они складывалось, все сложилось, все по чертежу. Психолог Нина Айварова в студии была. Нин, спасибо, что пришли. До свидания.
4: Всего доброго.
3: До свидания.
0: Утро начинается здесь. Югра.
1: Радио Югра. Реклама.
0: Доставляет и завозит. Все, что хочешь, перевозит. Все это может Автолига. Закажи и ты в два клика.
5: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
6: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
7: Мама, папа, вы рулите! За дорогой следите! Не спускайте с нее глаз и не сомневайтесь в нас! В автокресле нам удобно! За окном вид бесподобный! Мы не отвлекаем вас! Ведь дорога – главное сейчас!
8: Ребята, спасибо, что не отвлекаете родителей за рулем! Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
9: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppl.
10: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
9: Телефон рекламной службы Радио Югра 330252.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Югра укрепляет культурные связи с ведущими музеями России. В Ханты-Мансийском районе прошел масштабный рейд по акваториям сразу нескольких рек. В одном из храмов Сургута состоится важная церемония. Губернатор Югры Руслан Кухарук в рамках 12-го Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур заложил фундамент для масштабного сотрудничества с главными сокровищницами России. Подписанные соглашения с Государственным Эрмитажем и Государственным историческим музеем открывают для нашего региона новые горизонты. Как отметил в своих соцсетях Руслан Кухарук, ключевым вектором партнерства с Эрмитажем станет развитие комплекса «Барсова гора». Генеральный директор музея Михаил Петровский подчеркнул научную значимость этого объекта и отметил, что его артефакты известны далеко за пределами страны. В планах совместной экспедиции, участие питерских экспертов в Октябрьском форуме северных муниципалитетов и проведение Дней Эрмитажа в Югре. Что касается сотрудничества с историческим музеем, то оно сосредоточится на обмене опытом. Югорские специалисты пройдут стажировки в Москве, а жители столицы смогут познакомиться с историей нашего края на масштабных выставках. Итогом партнерства станет проведение Дней Югры в стенах исторического музея, приуроченных к столетию нашего округа. Масштабная проверка прошла в охотничьих угодьях Ханты-Мансийского района. Рейдовые группы, контролируя соблюдение природоохранного законодательства, обследовали берега Иртыша, Согома и Янгуловская. Инспекторы проверили документы у охотников и провели разъяснительную работу. Особое внимание уделили участку севернее деревни Согом, где спутники зафиксировали признаки вырубки. Однако опасения оказались напрасными. Деревья были повалены ветром, следов преступления не обнаружено. Отмечу, участие полиции в подобных рейдах стало стандартной практикой, позволяющей оперативно реагировать на любые нарушения в лесных массивах. Сургут готовится к большому духовному событию. 29 сентября в 13:00 в Свято-Троицком кафедральном соборе пройдет массовое крещение детей из многодетных семей. Службу возглавит митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел. Отмечу, для нашего округа это уже третье подобное событие. Ранее такие же службы состоялись в Ханты-Мансийске и Нижневартовске. Мероприятие проходит в рамках совместного проекта церкви и регионального департамента социального развития. Кроме того, по этой же программе многодетным родителям бесплатно передают специальные крестильные наборы для малышей. В будущем эту традицию продолжат и в других муниципалитетах Югры. И последние 4 школьников из Югры стали участниками всероссийского проекта «Путешествие мечты». Санжар Нуркасымов, Виктор Смирнов, Ирина Добродомова и Эльнара Зиенгирова получили право на поездку благодаря победе в конкурсе «Большая перемена». Железнодорожный маршрут ребят пролегает через всю страну от Владивостока до Москвы. В списке остановок главные промышленные и культурные центры России, включая Хабаровск, Иркутск, Новосибирск, Омск, Перми, Нижний Новгород. Особое внимание в программе уделено посещению знаковых мест, таких как космодром Восточный и озеро Байкал. Завершится образовательное путешествие 27 сентября в столице. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Главное окружное радио.

0: на главном окружном.
1: 9 часов 36 минут. Сегодня 25 сентября, пятница. По данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен дождь. В Ханты-Мансийске днем плюс 12, в Сургуте, Нижневартовске плюс 10, в Тюмени 15 градусов тепла. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Ленторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме в течение дня воздух прогреется до 10 градусов. В Югорске, Советском, Нягане, Урае, Междуреченском, Белоярском и Березово плюс 14. К этому часу в Ханты-Мансийске и Тюмени плюс 8, в Сургуте и Нижневартовске 5 градусов выше 0. Это был прогноз погоды на сегодня, 25 сентября, пятницу.
0: Радио Югра.

0: Вы видите нас, но не всегда замечаете.
1: Мы здесь, мы стоим у перехода.
2: Мы ждем и надеемся, что вы нас пропустите.
3: Водители, пропустите пешеходов. Они скажут вам спасибо. Компания «Пешеход на переход».
4: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: 9:46. Овны, сегодня не спешите принимать все поступающие предложения и звонки. Чтобы не запутаться в потоке поступающей информации, действуйте спокойно.
1: Тельцы, сегодня прежде чем расставаться с какой-то вещью, хорошо подумайте. Возможно, вы найдете для нее новый способ применения.
0: Близнецы, ради чужих прихотей сегодня не рискуйте своим хорошим настроением.
1: Раки, сегодня перед представителями знака откроются некоторые давно закрытые двери, и этот день можно легко назвать вашим.
0: Львы, не требуйте от себя сегодня слишком много вам в рабочем плане. Вы слишком устали за последнее время.
1: Девы, помните, что иногда кратчайший путь может привести не туда, куда вы хотели. Хорошенько продумывайте каждый шаг.
0: Весы, обстоятельства сегодняшнего дня сложатся для вас наилучшим образом. Ловите момент.
1: Скорпионы, звезды говорят, что потребность в отдыхе сегодня у вас будет как никогда высока.
0: Стрельцы, ваш сегодняшний день пройдет хорошо, несмотря на то, что вы от него ничего особого не ждете.
1: Козероги, сегодня обратите особое внимание на то, что и так давно было под вашим носом.
0: Водолеи, сегодня не останавливайте свою разыгравшуюся фантазию. Звезды обещают помочь с реализацией.
1: Рыбы, сегодня могут пригодиться давно забытые знакомства и контакты. Пролистайте свою телефонную книгу.

0: Радио Югра.
1: 9:53, и самое время подвести итоги голосования сегодняшнего. Как, по-вашему, командировки влияют на отношения? И судя по тому, что пишут люди, скорее положительно. Но если поездок, не слишком много. 38% за этот вариант ответа. 21% говорит о том, что вообще все классно. Разлука помогает соскучиться и освежить чувства. Так, сколько там? 18% за вариант никак
2: нет,
1: не влияет.
2: Нет, разницы
1: вообще
2: никакой.
1: Никак
2: я
1: не
2: за
1: влияет.
2: Это проголосовал.
1: Почему?
2: Ну, потому что я одинок.
1: А.
2: Поэтому никак не влияет.
1: 16% сегодня голосуют за вариант резко отрицательно. Командировки разрушают отношения. Мы сегодня с психологом Ниной Варвой очень так глубоко, что ли, заглянули в эту часть жизни.
2: С одной стороны глубоко, а с другой стороны, мне кажется, так все просто на самом деле. Ну, доверять друг другу, быть прозрачными, ну, то есть всегда, ну, не лгать друг другу.
1: Все-таки, вот все, мне кажется, нужно помнить, что командировки — это никакой не приговор отношениям, и с другой стороны, это не гарантия романтики, потому что, как бы, вот если это длительные командировки, мы сегодня уже выяснили, что происходит, то смена режима семейного, что ли, да, потом пока наладится.
2: Смена режима звучит прям после революции.
1: Надо просто помнить о том, что командировки — это часть жизни, это факт. Сегодня как раз-таки Нина Айварова об этом говорила, и командировки могут работать как в плюс, так и в минус, собственно. Да, главное, чтобы вы сумели договориться и использовать эти командировки в правильном, что ли, направлении. Да, хотите отдохнуть друг от друга? Дорогой, давай, вон, командировка
2: на
1: 3 дня.
2: Ну и на охоту,
1: дня.
2: В конце концов.
1: Что?
2: На охоту. На охоту.
1: Ой-ой-ой-ой-ой.
3: Утро начинается здесь.

0: Местное время 10:00 утра.
1: Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Югорске продолжается масштабная реконструкция улицы 40 лет Победы. В Ханты-Мансийском районе прошел рейд по акваториям сразу нескольких рек. В одном из храмов Сургута состоится важная церемония. Реконструкция улицы 40 лет Победы в Югорске вышла на этап активного благоустройства. На отрезке от Железнодорожной до Ленина завершается формирование чернового дорожного слоя и укладка тротуарной плитки. Проект предусматривает увеличение ширины пешеходных дорожек до 3 метров, что значительно повысит доступность городской среды. Предварительно на объекте была проведена полная замена инженерных коммуникаций, включая тепловые, газовые и водопроводные сети. В ближайших планах асфальтирование, организация парковочных пространств у социально значимых объектов, монтаж светодиодного освещения и высадка зеленых насаждений. Работы ведутся силами компании «Северавтодор» по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Масштабная проверка прошла в охотничьих угодьях Ханты-Мансийского района. Рейдовые группы, контролируя соблюдение природоохранного законодательства, обследовали берега Иртыша, Согома и Янгуловска. Инспекторы проверили документы у охотников и провели разъяснительную работу. Особое внимание уделили участку севернее деревни Согом, где спутники зафиксировали признаки вырубки. Однако опасения оказались напрасными. Деревья были повалены ветром, следов преступления не обнаружено. Отмечу, участие полиции в подобных рейдах стало стандартной практикой, позволяющей оперативно реагировать на любые нарушения в лесных массивах. Ряды югорской полиции пополнились молодыми офицерами. В Ханты-Мансийске прошел ежегодный слет выпускников профильных вузов МВД. В этом году на службу в наш округ приехали 44 специалиста. Среди вчерашних курсантов есть отличники и спортсмены. Кроме того, прибыли сразу три молодые семьи, которые успели сыграть свадьбу еще во время учебы. Свои первые служебные удостоверения новоиспеченные стражи порядка получили в торжественной обстановке у мемориала славы в Парке Победы. Старшие коллеги пожелали молодым сотрудникам успеха, напомнив, что теперь от них зависит безопасность и спокойствие жителей округа. И последнее. Сургут готовится к большому духовному событию. 29 сентября в 13:00 в Свято-Троицком кафедральном соборе пройдет массовое крещение детей из многодетных семей. Службу возглавит митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел. Отмечу, для нашего округа это уже третье подобное событие. Ранее такие же службы состоялись в Ханты-Мансийске и Нижневартовске. Мероприятие проходит в рамках совместного проекта церкви и регионального департамента социального развития. Кроме того, по этой же программе многодетным родителям бесплатно передают специальные крестильные наборы для малышей. В будущем эту традицию продолжат и в других муниципалитетах Югры. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Реклама.
3: Автомол. Стартеры и генераторы. Региональный склад комплектующих. Бендиксы, втягивающие реле, втулки, щетки-подшипники, якоря, обмотки, реле-регулятора, диодные мосты, коллекторы, шкивы, а также агрегаты в сборе. Экспресс-ремонт стартеров и генераторов. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
0: 10:02. 25 сентября. Сегодня пятница. Николай Авдонин.
5: Даша Кузнецова.
0: Доброе утро.
5: Доброе утро.
0: С сегодняшнего дня по 28 сентября здесь у нас, в Ханты-Мансийске, состоятся большие гастроли Рязанского театра кукол. И, собственно, это событие, о котором надо рассказывать, потому что в рамках направлений по поддержке детских и молодежных театров программ «Большие гастроли» на сцене Ханты-Мансийского театра кукол пройдут показы спектаклей разных абсолютно. Там и «Каштанка», там и «Сон в летнюю ночь». Между прочим, не только, не только на площадке театра кукол, еще и «Югра Классик» тоже откроет двери для зрителей. И об этом мероприятии, конечно же, нужно рассказывать. Рассказывать кому? Ну, во-первых, директору Ханты-Мансийского театра кукол Павел Потапов на студии.
5: Доброе утро.
0: И пресс-секретарь Рязанского театра кукол Анастасия Милованова. Анастасия, доброе утро.
6: Доброе утро.
0: И
6: доброе.
0: Все подробности этого мероприятия, масштабного, огромного такого мероприятия, мы, конечно же, хотим сейчас
5: узнать.
0: От вас узнать и услышать. Да.
5: Что будет, что ожидается, какие большие гастроли? Ну, мы понимаем, что будет много всяких постановок, но что интересного ждать зрителям? И как так получилось, что вы к нам приехали?
7: Ну, можно я вкратце сначала обозначу, что такое вообще, что за проект «Большие гастроли»? Потому что это, на самом деле, очень масштабный федеральный проект, который касается не только театров для детей и юношества, это театры и драматические, театры юного зрителя, музыкальные театры, которые ездят по стране. Ну, вы представляете масштаб нашей страны и масштаб логистики, которая предполагает поездку одного театра, тем более, например, любой музыкальный театр, это, в общем-то, достаточно огромная махина, которую нужно перевезти, например, из Москвы в Владивосток. Так вот, мы очень рады, что мы стали частью этого большого федерального проекта, и наше давнее и очень хорошее знакомство с Рязанским театром реализовалось вот в эти обменные гастроли, которые называются «Большие гастроли».
0: Вообще,
7: вот,
0: надо сказать, театру Рязанскому в следующем году 100 лет.
2: 6 апреля.
0: 6 апреля.
2: Уже скоро.
0: Да, это ого-го, сколько времени. И вообще, вот, Анастасия, как вот вы, как пресс-секретарь, вы же внутреннюю кухню-то по-любому знаете. Можете сказать, что помогает вашему театру, ну, вот, оставаться одним из лидеров, что ли, все это время?
2: Я думаю, что помогает искренняя вера, преданность своей профессии. И мне кажется, у нас в коллективе нет ни одного человека, для которого театр не был бы делом жизни. Я очень люблю говорить, что мы обмениваем наше время на наши мечты, и таким образом мы их воплощаем в реальность, потому что я фанат своего театра, я хожу на большинство спектаклей. Вот мы привезли к вам спектакль «Сон в летнюю ночь», я видела все показы. И каждый раз кайфую, наслаждаюсь, да, наблюдаю за тем, как он растет, как меняется, как растут артисты внутри. Думаю, вот это, нужно жить тем, что ты делаешь, и
0: именно
2: любить это.
0: Именно это 100 лет помогает выживать.
2: Однозначно,
0: да?
2: Больше никак. Ну и, конечно, как мы любим говорить, Бог нас любит, потому что вот у нас есть большой фестиваль, самый старший и самый большой на пост советском пространстве, международный фестиваль кукольников. На прошлый фестиваль съезжались гости из 20 стран мира, ого! Несмотря на то, что происходит вокруг нас, тем не менее, это было какое-то чудо. И я хочу сказать, что за все эти годы, с 89-го года, фестиваль ни разу не отменялся.
0: О! Это здорово.
2: Понятно, что мы прикладываем усилия, но я думаю, что без какого-то божественного проявления сверху помощи, божественно это бы не получилось.
5: Ну, я думаю, что и свою вашу роль тоже не стоит ни в коем случае умалять здесь. А вот что такая коллаборация? Ну, это ведь, мне кажется, коллаборация. То есть на сцене нашего театра будет выступать Рязанский театр, и наши же ребята тоже будут же ребята.
7: Ну, мы буквально...
5: Представляете, что это дает каждому из
7: вас? 29-го утром мы помашем вслед нашим ребятам, нашим друзьям, а 30-го уже с чемоданами будем в аэропорту Ханты-Мансийска, полетим, да, совершенно верно, в Рязань.
0: Серьезно?
7: Да, и там мы покажем свои спектакли, 4 спектакля, так же, как и ребята привезли к нам. Я просто должен уточнить, что масштаб спектакля Рязани достаточно велик, поэтому 1 спектакль «Сказка о глупом мышонке» мы показываем на площадке Ханты-Мансийского театра кукол, а 3 спектакля «Айболит, каштанку и сон в летнюю ночь» на сцене КТЦ «Юграклассик».
0: Вообще, вот раз уж вы говорите о том, что огромный, широкий репертуар, мы уже знаем более 40 спектаклей Рязанского театра, да. Там и сказки, и классика, и для взрослых.
5: И в общем, для детей, и для
0: вот
5: всех, да.
0: Как вот все-таки, Анастасия, все-таки интересно, как, когда приходит, значит, время определять, какой спектакль, как вы понимаете, что пора ставить что-то новенькое?
2: Начнем...
0: Ведь 40 спектаклей, показывай, не хочу.
2: Я расскажу, как мы определяем. Начнем с того, что для нас это большая мечта. Мы познакомились когда-то на фестивале, как раз, мне кажется, если мне память не изменяет, на Рязанских смотринах.
0: Рязанские смотрины, да, как хорошо звучит, красиво, да.
2: Это не конкурсный проект, но попасть в программу фестиваля — это уже большая честь для коллектива. И для нас, соответственно, большая работа все это отсмотреть. Заявки приходят со всей страны, счет идет на десятки. И когда ты видишь действительно классный спектакль, который будоражит, вдохновляет, который ты хочешь показать своему зрителю и своим коллегам со всей страны и со всего мира, естественно, ты потом хочешь еще чаще встречаться, еще больше смотреть. Я сама жду с нетерпением в Рязани показы коллег. Очень рада, что мы вот не в склянь работаем друг у друга, а по очереди, что мы приедем и посмотрим эти спектакли. Жду все. И семейные спектакли, и спектакли для взрослых. Очень жду Чехова, потому что я видела его, но, к сожалению, так получилось, что не смогла посмотреть до конца фестиваля именно показ в Москве, поэтому я жду 4-ю часть.
0: Там-то в Рязани точно все будет.
2: Да, да, да. Вот, собственно, и все. Все начинается с мечты, и все туда идет.
0: Давайте продолжим разговор через несколько минут.
1: Радио «Югра».
4: Утро начинается здесь.

0: прогноз погоды на главном окружном.
1: 10 часов 12 минут. 25 сентября, пятница сегодня. И по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске днем плюс 12, в Сургуте и Нижневартовске 10 градусов тепла, в Тюмени 15 градусов со знаком плюс. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме воздух прогреется до 10 градусов. В Югорске, Советском, Нягане, Урае, Междуреченском, Белоярском и Березово 14 градусов тепла в течение дня. К этому часу в Ханты-Мансийске и Тюмени плюс 9, в Сургуте и Нижневартовске 7 градусов выше 0. Это был прогноз погоды на сегодня, 25 сентября, пятницу.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 10:17. Напомню, с сегодняшнего дня, с 25 сентября по 28 сентября, здесь, в Ханты-Мансийске, состоятся большие гастроли Рязанского театра кукол. И, собственно, об этом масштабном мероприятии сегодня рассказывают наши гости, директор Ханты-Мансийского театра кукол Павел Потапов и пресс-секретарь Рязанского театра кукол Анастасия Милованова. Еще раз вам доброе утро.
2: Доброе.
1: И, Павел Николаевич, вот вопрос. Смотрите, театр кукол здесь у нас в Ханты-Мансийске 18. Mm-hmm. Почти 100 лет Рязанскому театру. Как вам кажется, вот это старший товарищ или методы немножечко устарели?
3: Вы хотите сказать мезальянс?
4: Нет, у кого молодость и энергия, у кого опыт и жизненные позиции.
3: Ну, вы знаете, на самом деле всегда в профессиональном опыте должны быть старшие коллеги, старшие товарищи. Это благодаря тому, что труппа, она же формируется годами. И неважно, артист пришел там несколько лет назад, или он выпускник института, он приходит в труппу, и он перенимает опыт тех людей, которые уже были здесь до него. И это складывает определенную и атмосферу театра, и его профессионализм, в конце концов. А как бы Рязанскому театру его не занимать, они, по-моему, объездили уже со своими спектаклями всю страну и зарубежье в том числе. Да, поэтому мы дружим, но с оглядкой на их опыт и на их профессионализм. Мне кажется, это вполне нормально.
1: Подглядеть-то можно, в принципе.
3: Конечно, и мы не стесняемся показывать.
4: Хорошо.
2: Есть опыт, есть ремесло. Но не зря же говорят про театр, что он здесь и сейчас происходит. И мы любим повторять, что театр кукол — это театр для детей и мудрецов. У кукольников нет амплуа. У кукольников нет возраста. Ты в любом возрасте можешь играть Джульетту, а можешь даже и Ромео. Поэтому, в принципе, все происходит здесь и сейчас. И, опять же, объективно, у нас молодая труппа. Со всей страны ребята к нам стремятся попасть. У нас всегда очень большой кастинг. И, в принципе, вот эта молодая энергия, с одной стороны, которая должна в хорошем театре кукол сочетаться с вечностью, я думаю, что время обсуждать неуместно. Как возраст женщины, так и возраст театра, в принципе.
1: Извините.
4: По поводу качества, например, вот мы говорим о том, что вы до этого говорили, что перед коллегами будете показывать какие-то спектакли, перед зрителями. Вот кто более строгий судья? Это вот коллеги, перед кем вы больше волнуетесь, что ли? Или какой-то юный зритель, который пришел и не понимает вообще, что происходит на сцене?
2: В принципе, волнуемся, мне кажется. Это нормально всегда.
3: Ну, дело в том, что, как мне кажется, что от зрителя идет чисто энергия, которую ты воспринимаешь вот просто здесь и сейчас, а с коллегами ты предполагаешь, что еще состоится дальше разговор.
1: Разбор полетов такой получается, да?
2: Зритель — это всегда соавтор спектакля, и вот «Сон в летнюю ночь» мы сейчас, опять же, любим шутить, что гастрольный график у спектакля как у молодой рок-звезды. То есть мы только что приехали из Беларуси, из Гродно, сейчас мы в Ханты-Мансийске, потом нас ждет фестиваль «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Мы
3: круто.
2: Там, да, единственные кукольники.
1: Вы дома добываете вообще?
2: Иногда. На Новый год.
3: Чтобы провести новогоднюю кампанию.
2: Да, и я вам точно могу сказать, что после этого тура многие наши зрители рязанские захотят еще раз посмотреть спектакль, потому что он станет круче, сильнее, интереснее, потому что все зрители оставляют часть своей энергии, своей души и своего понимания этого спектакля.
1: Ну, осталось еще раз напомнить просто, когда все эти мероприятия, где, кто может прийти. Вот, пожалуйста, прямо сейчас.
3: Да, 25 сентября, то есть сегодня мы открываем гастроли Рязанского театра в нашем Ханты-Мансийском театре кукол «Сказка о глупом мышонке». А дальше 3 дня на площадке концертно-театрального центра «Югра Классик». Это спектакль «Сон в летнюю ночь». Это завтра уже буквально будет. Дальше спектакль «Айболит». И завершает гастроли спектакль «Каштанка» в понедельник. Так что ждем всем. На «Сон в летнюю ночь», кстати говоря, еще немножко есть билетов, поэтому советую поторопиться.
1: Отлично. Прекрасно. И еще, Павел Николаевич, вот, пожалуйста, здесь наш слушатель Игорь из Нижневартовска очень просит передать вам пламенный привет, потому что в его детстве вы в телевизоре ему новости рассказывали.
3: Спасибо.
1: Помнит вас,
3: неожиданно.
1: Да, спасибо нашим гостям. Директор Ханты-Мансийского театра кукол Павел Потапов и пресс-секретарь Рязанского театра кукол Анастасия Милованова в гостях у нас сегодня были. Вам хороших гастролей. Благодарны зрителей, вам классных спектаклей. Спасибо, что пришли. До свидания.
3: Спасибо. Всего доброго.
5: Утро начинается здесь. Югра.
0: Радио Югра. Реклама.
6: Водитель.
0: Подвози соседа по пути, компенсируй часть расходов на дорогу. Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
6: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
7: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 330909.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение на новейшим технологиям, повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
9: Радио
10: Югра. Счастье есть.

0: счастье.
1: Хочу быть вместе с ней.
0: Возьми с собой счастье.
1: Хочу быть вместе с ней.
0: Возьми с собой счастье. Возьми с собой счастье.
1: Так бывает.
0: Счастье есть. Его не может не быть.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Югорске продолжается масштабная реконструкция улицы 40 лет Победы. В Ханты-Мансийском районе прошел рейд по акваториям сразу нескольких рек. В одном из храмов Сургута состоится важная церемония. Реконструкция улицы 40 лет Победы в Югорске вышла на этап активного благоустройства. На отрезке от Железнодорожной до Ленина завершается формирование чернового дорожного слоя и укладка тротуарной плитки. Проект предусматривает увеличение ширины пешеходных дорожек до 3 метров, что значительно повысит доступность городской среды. Предварительно на объекте была проведена полная замена инженерных коммуникаций, включая тепловые, газовые и водопроводные сети. В ближайших планах асфальтирование, организация парковочных пространств у социально значимых объектов, монтаж светодиодного освещения и высадка зеленых насаждений. Работы ведутся силами компании «Северавтодор» по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Масштабная проверка прошла в охотничьих угодьях Ханты-Мансийского района. Рейдовые группы, контролируя соблюдение природоохранного законодательства, обследовали берега Иртыша, Согома и Янгуловская. Инспекторы проверили документы у охотников и провели разъяснительную работу. Особое внимание уделили участку севернее деревни Согом, где спутники зафиксировали признаки вырубки. Однако опасения оказались напрасными. Деревья были повалены ветром, следов преступления не обнаружено. Отмечу, участие полиции в подобных рейдах стало стандартной практикой, позволяющей оперативно реагировать на любые нарушения в лесных массивах. Ряды югорской полиции пополнились молодыми офицерами. В Ханты-Мансийске прошел ежегодный слет выпускников профильных вузов МВД. В этом году на службу в наш округ приехали 44 специалиста. Среди вчерашних курсантов есть отличники и спортсмены. Кроме того, прибыли сразу три молодые семьи, которые успели сыграть свадьбу еще во время учебы. Свои первые служебные удостоверения новоиспеченные стражи порядка получили в торжественной обстановке у мемориала славы в Парке Победы. Старшие коллеги пожелали молодым сотрудникам успеха, напомнив, что теперь от них зависит безопасность и спокойствие жителей округа. И последнее. Сургут готовится к большому духовному событию. 29 сентября в 13:00 в Свято-Троицком кафедральном соборе пройдет массовое крещение детей из многодетных семей. Службу возглавит митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел. Отмечу, для нашего округа это уже третье подобное событие. Ранее такие же службы состоялись в Ханты-Мансийске и Нижневартовске. Мероприятие проходит в рамках совместного проекта церкви и регионального департамента социального развития. Кроме того, по этой же программе многодетным родителям бесплатно передают специальные крестильные наборы для малышей. В будущем эту традицию продолжат и в других муниципалитетах Югры. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Главное окружное радио.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 10 часов 36 минут. 25 сентября, пятница сегодня, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен дождь. В Ханты-Мансийске днем плюс 12, в Сургуте и Нижневартовске плюс 10, в Тюмени 15 градусов тепла. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме в течение дня 10 градусов тепла. В Югорске, Советском, Нягане, Урае, Междуреченском, Бене, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме в течение дня 10 градусов тепла. В Югорске, Советском, Нягане, Урае, Междуреченском, Белоярском и Березовском

0: Радио Югра.
1: 10:40. Игра. Быстренько. 3-1 в недельном зачете. Ну, хочется понять, 4-1 или 3-2. Тут как бы тут такое дело. Понимаешь? Плюс 7-950-510-66-66. Помощники. Очень мне нужна ваша помощь сегодня. И, конечно же, я жду ваших подсказок.
2: Очень ей нужна вообще ваша помощь.
1: Очень мне нужна.
2: Вообще не нужна. Ты
1: очень...
2: и так победила.
1: Да
2: тебе
1: и что?
2: Не нужна помощь.
1: Нужна мне
2: хотя
1: помощь.
2: Бы раз своим умом, нет?
1: Нет, я хочу,
2: нет,
1: чтобы...
2: на самом деле так не
1: ты
2: получится
1: что?
2: Даже.
1: Нет, мне надо, чтобы все те, кто находится в компании с нами,
2: конечно,
1: приняли самое активное участие в сегодняшней игре, как, собственно, во всех играх, которые в это время мы проводим. Итак, я жду от вас подсказок. Коля загадывает слово. Я надеюсь, сегодня никакое не прилагательное.
2: Нет, не прилагательное.
1: Никакая подмышка, ни предлог, ничего.
2: А чем тебе подмышка-то не нравится?
1: Это дурацкое
2: Она
1: слово.
2: Она есть, слово дурацкое. Вот место есть, а слова нет, да?
1: Слово есть, просто
2: дурацкое. Есть еще другие слова, которые я тоже не могу загадать в эфире, но...
1: Слава Богу.
2: Ладно,
1: слава
2: поехали.
1: Богу. Ладно,
2: это
1: поехали.
2: Судорога, которая сжимает не мышцу, а волю. Отпускает только тогда, когда становится уже поздно.
1: Решение.
2: Нет, неправильно.
1: Ага. Память и страх пишет.
2: Нет,
1: страх
2: нет,
1: и тоже
2: нет,
1: пишет Антон.
2: Нет.
1: А это еще не было.
2: Нет, это чувство, из-за которого вы доедаете второй торт, хотя первый уже закончился.
1: Воспоминание, пишет Елена. Ностальгия,
2: нет,
1: пишет Елена.
2: Нет.
1: Все не то. Ага, ладно,
2: это
1: дальше.
2: Причина, по которой человек ставит будильник на 5 утра, чтобы успеть сделать то, что можно было сделать вчера.
1: Стресс, пишет Динара. Я не знаю, дедлайн какой-нибудь там.
2: Нет,
1: ага,
2: нет.
1: Ладно, ага.
2: То, что исчезает ровно в тот момент, когда вы пытаетесь его осознать. Поймать его нельзя, можно только поддаться.
1: Господи, жадность, пишет Юля.
2: Нет.
1: Еще раз, можешь вот это то, что...
2: Черт? То, что исчезает ровно в тот момент, когда ты пытаешься его осознать. Поймать его невозможно, можно только поддаться.
1: Паника?
2: Нет.
1: Ладно.
2: Нет.
1: Угу.
2: Это, вон еще что-то
1: это,
2: пишет.
1: Это тревожность, пишет
2: Динара. Нет, неправильно. Это состояние, в котором время сжимается до одного броска, а все остальное...

0: понимаю, перестает существовать.
1: Неуверенность, пишет Антон. Нет. Алексей пишет стресс. А-а-а. Елена пишет безделье. Игорь пишет миг. Подождите. Антон пишет растерянность. Владимир пишет иллюзия. Алексей пишет переживание. Поехали.
0: Нет. Это единственное оправдание глупости, которое глупость принимает без возражений.
1: Любовь?
0: Нет,
1: влюбленность, нет, не знаю, как хорошая это. Усталость
0: ответ.
1: Пишет.
0: Мне нравится. Я бы дал тебе победу за это, но усталость, нет, это не любовь.
1: Усталость пишет Аля.
0: Нет.
1: Регина пишет импульсивность.
0: Нет.
1: Неорганизованность пишет Елена.
0: Нет.
1: Ага.
0: Это муза, которая вдохновляет на подвиги, но забывает предупредить о последствиях. Все, да?
1: Подожди, муза, которая вдохновляет на подвиги.
0: Вдохновляет тебя на подвиги, но о последствиях предупредить. Да, Елена очень подходит, но нет.
1: Елена, господи, Елена очень ждет похмелья. Лень пишет Вера. Предлагаю победу сегодня Николаю отдать. Нет, Игорь, нет. Уверенность пишет Антон, Алексей пишет эйфория.
0: Нет, сейчас пойдут более очевидные подсказки.
1: Давай.
0: То, что заставляет вас покупать лотерейный билет в очереди за хлебом, хотя вы математик.
1: Уверенность пишет
0: нет.
1: Юля, взбалмошность пишет Аля, Антон пишет удача, деградация
0: нет.
1: пишет
0: нет.
1: Елена, надежда пишет Регина.
0: Нет, это то, что древние греки называли словом родственным року, а современные психологи называют дофаминовой петлей.
1: Господи, азарт пишет Сабина, и это правильно!
0: Конечно же, Сабина,
1: конечно,
0: это азарт.
1: Азарт.
0: Да.
1: На самом деле, я уже догадалась, давно ждала, когда просто
0: да
1: любит.
0: Да,
1: серьезно тебе говорю. Азарт еще написала Анастасия, случайность написал Владимир, легкомыслие написала Аля, и Сабина была первая, кто
0: правильное слово
1: написал.
0: Назвала.
1: Сабина,
0: молодец.
1: Огромное спасибо и всем, кто принимал участие в сегодняшней игре.
0: Надеюсь, что с таким же азартом вы будете подсказывать. Рассказывать мне, но теперь уже в понедельник.
1: 4-1.
0: Да,
1: и,
0: поздравляю тебя.
1: И 2-1 в общем зачете. Боже мой, вот это хорошо. Игорь, можно говорить...
0: Что-что?
1: Что-что, а можно очевидные так говорить. Не на «а» начинается, а на «зарт» заканчивается.
0: Вон оно что.
1: Смотри-ка.
0: «А» начинается, на «зарт» заканчивается, да?
1: Елена говорит, я рядом была. Мы, да, вот совсем рядышком. Все были рядышком, но отгадала сегодня Сабина. Всем спасибо. В понедельник игра вернется.
2: Утро начинается здесь. Радио Югра. Реклама.
3: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
4: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
3: Реклама, лишние расходы.
4: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
5: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: 10:49. Овны, сегодня не спешите принимать все поступающие предложения и звонки. Чтобы не запутаться в потоке поступающей информации, действуйте спокойно.
1: Тельцы, сегодня прежде чем расстаться с какой-либо вещью, хорошо подумайте, возможно, вы найдете для нее новый способ применения.
0: Близнецы, ради чужих прихоти, сегодня не рискуйте своим хорошим настроением.
1: Раки, сегодня перед представителями знака откроются некоторые давно закрытые двери. И этот день можно легко назвать вашим.
0: Львы, не требуйте от себя сегодня очень многого в рабочем плане. Вы слишком устали в последнее время.
1: Девы, помните, что иногда кратчайший путь к цели может привести вас совсем не туда. Хорошенько продумывайте каждый шаг.
0: Весы, обстоятельства сегодняшнего дня сложатся для вас наилучшим образом. Ловите момент.
1: Скорпионы, звезды говорят, что потребность в отдыхе у вас сегодня будет как никогда высока.
0: Стрельцы, ваш сегодняшний день пройдет хорошо, несмотря на то, что вы от него ничего особого не ждете.
1: Козероги, сегодня обратите особое внимание на то, что и как, что и так всегда было под вашим носом.
0: Водолеи, сегодня не останавливайте свою разыгравшуюся фантазию, звезды обещают помочь с реализацией.
1: Рыбам сегодня могут пригодиться давно забытые знакомства и контакты, так что пролистайте свою телефонную книгу.

0: Радио Югра.
1: 10 часов 54 минуты. И мошенники же, как всегда, в это время у нас, да. И сегодня интересная такая статистика о том, как действовали мошенники у нас здесь в округе за лето, например, да. Этим летом, по статистике, мошенники чаще всего звонили, когда, да, представлялись сотрудниками социальных служб. И на такие звонки пришлось 13% всех вызовов. То есть, ну, каждый восьмой получается, да. Вообще, борется же с телефонными мошенниками, со звонками, все такое. И за лето было заблокировано около 9 миллионов нежелательных звонков. Дальше, что еще? Чем, к кем представляются еще мошенники, когда звонят? 11% маскировались под рекламу. Ну, понятно, что цель у них там одна — выманить личные данные или там уговорить человека добровольно перевести деньги там, да. По 9% на сотрудников служб доставки, почты, маркетплейсов, операторов связи. Еще по 7% коммунальщики, юристы, госорганы какие-то, да. И вообще, даже есть статистика, когда был пик активности. На август, почти в августе был пик активности, пришелся. И почти половина всех звонков была как раз-таки в августе. И активизировались мошенники в конце лета только лишь потому, что родители, дети, там, бабушки, дедушки, все возвращаются к привычному ритму, готовятся к школе, суматоха. Вот это вот, да, вот выдохнули, точнее, набирают воздуха побольше в легкие для того, чтобы вот этот вот сезон школьный провести, так сказать, на все 100%. Этим-то, собственно, мошенники и пользуются. Поэтому будьте, пожалуйста, предельно внимательными. Социальные вообще, службы, думаю, чем... там, когда вам звонят и все такое, это все мошенники.
2: Чем спокойнее, чем размереннее у нас жизнь, чем лучше все в жизни происходит, тем меньше, кажется мне, стрессов, и тем меньше мы подвержены вот этому влиянию мошенников. Поэтому надо быть в дзене, не знаю, медитации, дыхание, хороший
1: и
2: сон.
1: И выходные.
2: Питание, и выходные, и зарплата. Не отдавайте ее мошенникам. И Даша Кузнецова.
1: До понедельника, пока.
2: Всего доброго.
0: Утро начинается здесь.

0: Местное время 11 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Совмещать учебу в ВУЗе и воспитание ребенка в Югре становится проще. В Югорске продолжается масштабная реконструкция улицы 40 лет Победы. Житель Белоярского района пойдет под суд из-за незаконного арсенала. Студенческие семьи Югры могут рассчитывать на поддержку. Эту тему накануне обсудили в стенах Югорского госуниверситета на встрече студентов с представителями молодежного парламента при окружной думе. Сегодня при рождении ребенка молодые родители получают югорский семейный капитал. Это около 300 тысяч рублей. Выплату можно оформить и на второго малыша. В самом университете, где сейчас учатся 15 семейных пар, для них также созданы все условия. В общежитиях выделяют отдельные комнаты, открыта зона матери и ребенка. Кроме того, студентам помогают юристы и психологи, а чтобы молодым мамам было проще совмещать лекции и воспитание, в регионе работают ясли для младенцев от 3 месяцев. В перспективе появятся и круглосуточные детские сады. Реконструкция улицы 40 лет Победы в Югорске вышла на этап активного благоустройства. На отрезке от Железнодорожной до Ленина завершается формирование чернового дорожного слоя и укладка тротуарной плитки. Проект предусматривает увеличение ширины пешеходных дорожек до 3 метров, что значительно повысит доступность городской среды. Предварительно на объекте была проведена полная замена инженерных коммуникаций, включая тепловые, газовые и водопроводные сети. В ближайших планах асфальтирование, организация парковочных пространств у социально значимых объектов, монтаж светодиодного освещения и высадка зеленых насаждений. Работы ведутся силами компании «Северавтодор» по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Житель Белоярского района предстанет перед судом за хранение боезапасов. В квартире югорчанина из поселка Верхний Козымский стражи порядка обнаружили более 0,5 килограмма пороха и почти 200 охотничьих патронов. Мужчина объяснил, что купил боеприпасы много лет назад, когда активно увлекался охотой. При этом он признался, что знал о запрете на хранение таких запасов без специальных разрешений. Теперь за незаконное хранение взрывчатых веществ против югорчанина возбуждено уголовное дело. И последнее. Ряды югорской полиции пополнились молодыми офицерами. В Ханты-Мансийске прошел ежегодный слет выпускников профильных вузов МВД. В этом году на службу в наш округ приехали 44 специалиста. Среди вчерашних курсантов есть отличники и спортсмены. Кроме того, прибыли сразу 3 молодые семьи, которые успели сыграть свадьбу еще во время учебы. Свои первые служебные удостоверения новоиспеченные стражи порядка получили в торжественной обстановке у мемориала славы в Парке Победы. Старшие коллеги пожелали молодым сотрудникам успехов, напомнив, что теперь от них зависит безопасность и спокойствие жителей округа. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Ролики приводного ремня, ремни ГРМ, ремни клиновые, вариаторные, ремни для снегоходов, ремни для автомобилей, ремни квадроциклов, натяжные ремни на любую технику. Скидка 10% на установку в СТО. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио Югра.
1: Реклама. Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. Автолига. Тебе по пути.
2: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров Автолига Драйв.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
4: С 6 по 10 октября. Москва. IT-форум «Цифровые решения». Ключевые вопросы цифровой трансформации и реализация национального проекта «Экономика данных». Более 120 сессий и 700 спикеров. Вручение национальной премии «Цифровые решения». Открытая выставка лучших отечественных IT-продуктов. Мероприятие проводится Минцифры при поддержке правительства России. Подробнее на сайте forum-цифровые-решения.рф. Социальная реклама, оно национальные приоритеты. ИНН 974-7633. Возрастное ограничение 12+.
5: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
6: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
7: И что ты сделал?
6: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
8: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
1: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 12:00. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, студия Елена Васильева. Совмещать учебу в вузе и воспитание ребенка в Югре становится проще. В Сургуте проходит очередная ярмарка вакансий для участников СВО. Житель Белоярского района пойдет под суд из-за незаконного арсенала. Студенческие семьи Югры могут рассчитывать на поддержку. Эту тему накануне обсудили в стенах Югорского госуниверситета на встрече студентов с представителями молодежного парламента при окружной думе. Сегодня при рождении ребенка молодые родители получают югорский семейный капитал. Это около 300 тысяч рублей. Выплату можно оформить и на второго малыша. В самом университете, где сейчас учатся 15 семейных пар, для них также созданы все условия. В общежитиях выделяют отдельные комнаты, открыта зона матери и ребенка. Кроме того, студентам помогают юристы и психологи, а чтобы молодым мамам было проще совмещать лекции и воспитание, в регионе работают ясли для младенцев от 3 месяцев. В перспективе появятся и круглосуточные детские сады. Серия мероприятий, направленных на профессиональную адаптацию ветеранов боевых действий, продолжается в Сургуте. Сегодня в городе проходит очередная ярмарка вакансий для участников СВО. Подобный формат уже доказал свою эффективность в Ханты-Мансийске, где бойцы смогли не только изучить рынок труда, но и пройти профориентацию. Психологи фонда «Защитники Отечества» отмечают, что такая поддержка критически важна. Она помогает вчерашним военнослужащим переосмыслить свои навыки и найти подходящую нишу в гражданской жизни. Житель Белоярского района предстанет перед судом за хранение боезапасов. В квартире югорчанина из поселка Верхнеказымский стражи порядка обнаружили более 0,5 килограмма пороха и почти 200 охотничьих патронов. Мужчина объяснил, что купил боеприпасы много лет назад, когда активно увлекался охотой. При этом он признался, что знал о запрете на хранение таких запасов без специальных разрешений. Теперь за незаконное хранение взрывчатых веществ против югорчанина возбуждено уголовное дело. И последнее. Искать финансирование на свои социальные и творческие проекты теперь можно прямо в мессенджере Макс. Там запустили удобный сервис «Портал грантов». Новое мини-приложение собрало в одном месте все актуальные меры поддержки от научных и образовательных инициатив до спорта и благотворительности. Пользователю достаточно зайти в сервис и настроить фильтры, а именно выбрать нужную категорию, свой регион и желаемую сумму. Система сама выдаст подборку подходящих конкурсов со всеми условиями. Разработчики обещают, что в ближайшем будущем искать финансирование станет еще проще. На портале появится встроенный искусственный интеллект, который будет не только подбирать гранты, но и помогать собирать документы для заявки. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации Радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Щетки стеклоочистителя, каркасные, бескаркасные, гибридные, зимние, всесезонные, более 100 наименований щеток стеклоочистителей. Бесплатная установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.
3: Где найти слова? Как 2×2. Подождем, слова придут. Помолчим хотя бы 5 минут.
4: Мы еще не все сказали вам.
3: Пусть нас ждут холода, огонь и вода.
4: Мы живы порой надеждой одной,
3: что если беда, то легче, когда
4: ты рядом со мной, я рядом с тобой.
3: Как будто пустяк, но

0: радио Югра. Реклама.
1: Чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в Автолиге. Доставляет по пути.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши Мастер». 200 кг ярких вкусов. Для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1329 рублей. «Суши Мастер». Все получится.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Реклама.
1: Автолига выручает. По пути меня катает. Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
2: Я пенсионерка и уже несколько лет живу одна. Сын с семьей заботится обо мне, навещает, когда позволяет работа. Он постоянно в разъездах, водит больше груз. Однажды поздним вечером раздался звонок. Я беру трубку, и в груди все сжимается. Голос, как у сына, знакомый, родной, но взволнованный до дрожи. Он торопливо говорит, что попал в ДТП. И чтобы избежать уголовного дела, нужны деньги. Много. Прямо сейчас. У меня помутилось в голове. Я в панике собрала все свои сбережения и даже попросила соседку одолжить денег. И вот именно она, видя мою панику, остановила меня. Обратила внимание, что звонок был не с номера сына.
0: Департамент региональной безопасности автономного округа предупреждает. Мошенники играют на наших чувствах и эмоциях. Не доверяйте тем, кто входит в доверие по телефону и в последующем просит перечислить деньги. Помните, вы всегда сами можете перезвонить своим близким или знакомым и уточнить все обстоятельства. Будьте бдительны. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой роль. Своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
4: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: С 6 по 10 октября. Москва. IT-форум «Цифровые решения». Ключевые вопросы цифровой трансформации и реализация национального проекта «Экономика данных». Более 120 сессий и 700 спикеров. Вручение национальной премии «Цифровые решения». Открытая выставка лучших отечественных IT-продуктов. Мероприятие проводится Минцифры при поддержке правительства России. Подробнее на сайте forum-цифровые-решения.рф. Социальная реклама, оно национальные приоритеты. ИН-974-7633. Возрастное ограничение 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 13 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. С 1 октября семейная ипотека переходит на новую модель. В Сургуте организована очередная ярмарка вакансий для участников СВО. Полицейские Нижневартовского района пресекли незаконную добычу стерляди. Условия семейной ипотеки изменятся с 1 октября. Единая ставка уходит в прошлое. Теперь процент по жилищному кредиту и максимальная сумма займа будут зависеть от количества детей в семье. В интернете можно встретить пугающие новости о ставках до 12%, но эксперты успокаивают, это касается только Москвы и Санкт-Петербурга. Для нашего округа условия остаются гораздо более мягкими. В Югре ипотечная ставка составит от 2 до 10%, максимальный лимит кредита до 10 миллионов рублей. А свой дом жители округа смогут построить по ставке 6%, независимо от количества детей. Тем, кто планировал покупку квартиры на старых условиях, специалисты советуют поторопиться и успеть заключить договор до конца сентября. Серия мероприятий, направленных на профессиональную адаптацию ветеранов боевых действий, продолжается в Сургуте. Сегодня в городе проходит очередная ярмарка вакансий для участников СВО. Подобный формат уже доказал свою эффективность в Ханты-Мансийске, где бойцы смогли не только изучить рынок труда, но и пройти профориентацию. Психологи фонда «Защитники Отечества» отмечают, что такая поддержка критически важна. Она помогает вчерашним военнослужащим переосмыслить свои навыки и найти подходящую нишу в гражданской жизни. Крупный случай браконьерства пресекли на Оби правоохранители Нижневартовского района. В ходе рейда были задержаны двое местных жителей, которые с помощью запрещенных сетей выловили 82 стерляди. Эксперты оценили ущерб, нанесенный природе, в 370 тысяч рублей. К счастью, рыбу удалось спасти. Ее выпустили обратно в естественную среду обитания. Теперь фигурантам грозит уголовная ответственность. У них конфисковали лодку, мотор и более 200 метров сетей. А самих мужчин обязали не покидать место жительства до окончания следствия. И последнее. Искать финансирование на свои социальные и творческие проекты теперь можно прямо в мессенджере Макс. Там запустили удобный сервис «Портал грантов». Новое мини-приложение собрало в одном месте все актуальные меры поддержки от научных и образовательных инициатив до спорта и благотворительности. Пользователю достаточно зайти в сервис и настроить фильтры, а именно выбрать нужную категорию, свой регион и желаемую сумму. Система сама выдаст подборку подходящих конкурсов со всеми условиями. Разработчики обещают, что в ближайшем будущем искать финансирование станет еще проще. На портале появится встроенный искусственный интеллект, который будет не только подбирать гранты, но и помогать собирать документы для заявки. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
0: Реклама.
2: «Автомолл». Ароматизаторы воздуха, аптечки, аварийные знаки, огнетушители, держатели телефонов, зарядные устройства, компрессоры, щетки для сухой и влажной уборки, искусственная замша и микрофибра, рамки номерного знака, буксировочные тросы, стяжки груза, тонировочная пленка, автомобильные холодильники. «Автомолл». Тысячи аксессуаров для авто. «Автомолл86.ру».
0: Радио «Югра». Окружное радио.

0: завтра.
1: Радио Югра. Реклама.
2: Автолига выручает. По пути меня катает. Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
4: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
5: Национальные проекты России.
6: 0+.
7: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши-мастер». 200 ярких вкусов для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1329 рублей. «Суши-мастер». Все получится.
8: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
2: Я ничего о тебе не знал. Всю свою жизнь я тебя искал. Верил, что ты ждала меня. Двери открой, здравствуй, это я.

0: я не знал. Всю свою жизнь я тебя искал. Верил, что ты ждала меня. Двери открой, здравствуй, это я.
1: Радио «Югра».
2: «Югра».
1: Главное окружное.

0: Местное время 14 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. С 1 октября семейная ипотека переходит на новую модель. В Сургуте крупный пожар уничтожил дачный дом. Полицейские Нижневартовского района пресекли незаконную добычу стерляди. Условия семейной ипотеки изменятся с 1 октября. Единая ставка уходит в прошлое. Теперь процент по жилищному кредиту и максимальная сумма займа будут зависеть от количества детей в семье. В интернете можно встретить пугающие новости о ставках до 12%, но эксперты успокаивают, это касается только Москвы и Санкт-Петербурга. Для нашего округа условия остаются гораздо более мягкими. В Югре ипотечная ставка составит от 2 до 10%. Максимальный лимит кредита до 10 миллионов рублей. А свой дом жители округа смогут построить по ставке 6%, независимо от количества детей. Тем, кто планировал покупку квартиры на старых условиях, специалисты советуют поторопиться и успеть заключить договор до конца сентября. Крупное возгорание ликвидировали сургутские пожарные. Минувшей ночью в садово-огородническом товариществе «Сосновый бор» вспыхнул дачный дом. Ситуация была серьезной, пламя могло перекинуться на соседние постройки, но спасатели успешно локализовали очаг. К счастью, обошлось без жертв, однако ущерб оказался внушительным. Дом выгорел на 300 квадратах с обрушением кровли, также пострадали баня и вагончик. Отмечу, на месте ЧП работали 29 человек личного состава и 8 спецмашин. Что касается причин происшествия, то, согласно предварительной версии, это неосторожное обращение с огнем. Крупный случай браконьерства пресекли на Оби правоохранители Нижневартовского района. В ходе рейда были задержаны двое местных жителей, которые с помощью запрещенных сетей выловили 82 стерляди. Эксперты оценили ущерб, нанесенный природе, в 370 тысяч рублей. К счастью, рыбу удалось спасти. Ее выпустили обратно в естественную среду обитания. Теперь фигурантам грозит уголовная ответственность. У них конфисковали лодку, моторы, более 200 метров сетей. А самих мужчин обязали не покидать место жительства до окончания следствия. И последняя проектная школа НТИ «Передовые технологии» стартовала в Ханты-Мансийске. В течение недели школьники со всего округа будут работать над практическими задачами и осваивать три направления – информационную безопасность, разработку игр и VR-AR-технологии. Занятия проходят в командах при поддержке экспертов-практиков. Ребята не только получают новые знания, но и создают собственные проекты, развивая навыки, которые могут пригодиться в будущей профессии. Отмечу, школу организовали департамент образования и науки Югры и региональный центр выявления и поддержки талантов детей и молодежи. Проект реализуется в рамках федеральной инициативы «Все лучшее детям» нацпроекта «Молодежь и дети». Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама. Автомол. Тормозные системы, тормозные колодки, дисковые и барабанные, тормозные диски и суппорты, шланги, ремкомплекты, датчики, замена дисковых тормозных колодок на легковые автомобили 300 рублей. Автомол86.ру. Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: радио Югра. Реклама.
1: Покупки тяжело нести. Автолигу закажи.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: С 6 по 10 октября. Москва. IT-форум «Цифровые решения». Ключевые вопросы цифровой трансформации и реализация национального проекта «Экономика данных». Более 120 сессий и 700 спикеров. Вручение национальной премии «Цифровые решения». Открытая выставка лучших отечественных IT-продуктов. Мероприятие проводится Минцифры при поддержке правительства России. Подробнее на сайте форум «Цифровые решения.рф». Социальная реклама, оно национальный приоритет. ИНН 974-7633. Возрастное ограничение 12+.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
5: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
6: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
5: Реклама – лишние расходы.
6: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
7: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
8: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.

0: Реклама. Чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в Автолиге. Доставляет по пути.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
2: Осуществи мечту. ЭКО по ОМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800

0: 94-00. Департамент региональной безопасности автономного округа предупреждает. В Югре продолжают действовать мошенники. Они выбирают схему обмана под ваш возраст. Подросткам сулят игровые бонусы и запугивают. Молодежи предлагают фейковую подработку и мнимые инвестиции. Гражданам среднего возраста поступают звонки от лжесотрудников госорганов или банков с угрозами о блокировке счетов и финансировании терроризма. Старшее поколение – это защита близких, попавших в беду. Предложение о дистанционном оказании помощи при решении социальных вопросов, либо вопросов, связанных со здоровьем. Консультирование по вопросам использования сайта госуслуги. Варианты действий преступников разнообразны, но основным отличительным признаком является попытка получить ваши персональные данные, либо сведения о ваших финансовых счетах, данные банковских карт. Будьте бдительны. Главный совет – успокоиться и не спешить. Ни в коем случае не передавайте сведения о своих персональных данных, банковских счетах и картах, не отправляйте денежные переводы под давлением и в состоянии стресса.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 15 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Югра представит свои разработки на международной промышленной выставке в Минске. В Сургуте крупный пожар уничтожил дачный дом. Нижневартовск готовится к открытию нового эко-маршрута. Югра покажет свои достижения на международной промышленной выставке в Минске. Она пройдет с 30 сентября по 2 октября. Наш округ привезет в Беларусь необычные разработки, например, инновационную косметику из нефти и таежных растений, вездеход, снегоболотоход, а также продукцию предприятия «Полярный кварц». Отдельно будет представлена югорская система управления беспилотниками. Участие в Минской выставке поможет Югре найти новых деловых партнеров и вывести местные бренды на зарубежные рынки. Делегация округа уже запланирована. Переговоры с сотрудниками министерств и крупных промышленных предприятий Беларуси. Крупное возгорание ликвидировали сургутские пожарные. Минувшей ночью в СОТ «Сосновый бор» вспыхнул дачный дом. Ситуация была серьезной. Пламя могло перекинуться на соседние постройки, но спасатели успешно локализовали очаг. К счастью, обошлось без жертв, однако ущерб оказался внушительным. Дом выгорел на 300 квадратах. С обрушением кровли также пострадали баня и вагончик. Отмечу, на месте ЧП работали 29 человек личного состава и 8 спецмашин. Что касается причин происшествия, то, согласно предварительной версии, это неосторожное обращение с огнем. На одно интересное место больше станет в Нижневартовском комплексе ЕГОМ. Завтра здесь официально открывается экотропа «Егомский Чугас». Название выбрано не случайно. Чугас на языке коренных народов Севера означает «лесистый холм», что идеально описывает местный ландшафт. Прогулка по новому маршруту – это отличный способ провести время с пользой. Вдоль тропы установлены стенды, которые расскажут много нового о редких растениях и животных Югры, включая краснокнижных обитателей. Отмечу, реализован проект при поддержке программы «Формула хороших дел» компании «Сибур». И последнее. Проектная школа НТИ «Передовые технологии» стартовала в Ханты-Мансийске. В течение недели школьники со всего округа будут работать над практическими задачами и осваивать три направления – информационную безопасность, разработку игр и VR и AR-технологии. Занятия проходят в командах при поддержке экспертов-практиков. Ребята не только получают новые знания, но и создают собственные проекты, развивая навыки, которые могут пригодиться в будущей профессии. Отмечу, школу организовали департамент образования и науки Югры и региональный центр выявления и поддержки талантов детей и молодежи. Проект реализуется в рамках федеральной инициативы «Все лучшее детям» нацпроекта «Молодежь и дети». Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Самый большой склад амортизаторов в городе. Каяба, Токико, Монро, Линкс. Амортизаторы и стойки, пружины и проставки, отбойники и защитные комплекты, опоры амортизаторов и стоек, газовые упоры капота и багажника. Продажа и установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: Лига выручает. По пути меня катает. Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.
3: Радио.

0: Реклама.
1: Доставляет и завозит. Все, что хочешь, перевозит. Все это может Автолига. Закажи и ты в два клика.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
4: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра». 33-02-52.
5: В этом городе я знаю пути.
3: «Радио Югра». 33-02-52.
5: В этом городе я знаю пути.

0: Местное время 16 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Югра представит свои разработки на международной промышленной выставке в Минске. В Ханты-Мансийске собрались хранители традиций, чтобы обсудить будущее коренных народов округа. Нижневартовск готовится к открытию нового эко-маршрута. Югра покажет свои достижения на международной промышленной выставке в Минске. Она пройдет с 30 сентября по 2 октября. Наш округ привезет в Беларусь необычные разработки, например, инновационную косметику из нефти и таежных растений, вездеход, снегоболотоход, а также продукцию предприятия «Полярный кварц». Отдельно будет представлена югорская система управления беспилотниками. Участие в Минской выставке поможет Югре найти новых деловых партнеров и вывести местные бренды на зарубежные рынки. Делегация округа уже запланирована. Провела переговоры с сотрудниками министерств и крупных промышленных предприятий Беларуси. Ханты-Мансийск стал площадкой для важного исторического события. В окружном центре стартовал первый съезд Совета старейшин коренных малочисленных народов Севера. Он объединил более 60 делегатов со всей Югры. В центре внимания экспертов, общественников и молодежи вопросы сохранения культурного наследия и языков в эпоху цифровизации. Особое место в повестке занял обмен опытом работы этнолагерей и механизмы преемственности поколений. Как отметила уполномоченный по правам коренных малочисленных народов в Югре Людмила Алферова, голос старейшин уже давно стал важным ориентиром при формировании региональных законов и мер поддержки. Придание Совету статуса окружного органа позволит сделать этот диалог с властью еще более системным и эффективным. На одно интересное место больше станет в Нижневартовском комплексе ЕГУМ. Завтра здесь официально открывается экотропа «Егумский чугас». Название выбрано не случайно. Чугас на языке коренных народов Севера означает «лесистый холм», что идеально описывает местный ландшафт. Прогулка по новому маршруту – это отличный способ провести время с пользой. Вдоль тропы установлены стенды, которые расскажут много нового о редких растениях и животных Югры, включая краснокнижных обитателей. Отмечу, реализован проект при поддержке программы «Формула хороших дел» компании «Сибур». И последнее. Югорчанин Валентин Ольховский признан лучшим сварщиком России. На федеральном этапе конкурса «Лучший по профессии» он обошел 57 сильнейших конкурентов со всей страны. Состязание проходило в условиях жесткой конкуренции. Участникам предстояло пройти серию сложнейших практических испытаний, требующих предельной концентрации и филигранной техники. Валентин доказал, что его навыки эталонные. По итогам многодневного марафона экспертное жюри единогласно присудило первое место представителю нашего округа, подтвердив высокий уровень подготовки югорских кадров. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, Радио Югра.
0: Реклама. Автомол. Большой склад шрусов и пыльников. Линкс, Патрон, HDK, ЕРТ, Маруичи и Масума. Шрусы и приводные валы. Пыльники шрусов резиновые и из термопласта. Хомуты и смазки шрусов для всех марок автомобилей. Продажа и установка. Автомол86.ру. Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: радио «Югра». Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
4: Радио.

0: целиться в самых близких и дорогих нам людей. Под видом сотрудников полиции, ФСБ, Росфинмониторинга или иных государственных органов преступники звонят подросткам и сообщают страшную новость. Родителям якобы грозит уголовное преследование или же их финансовые средства пытаются похитить. Преступники предлагают защиту и требуют срочно выполнить определенные действия, варианты которых различны. Для защиты от хищения необходимо срочно перевести денежные средства на безопасный счет, сообщить реквизиты банковской карты, трехзначный защитный код на банковской карте для незамедлительной ее блокировки сотрудниками компетентных органов, обналичить средства и передать их представителю правоохранительных органов. Испугавшийся за маму или папу ребенок готов на все ради их спасения. Важно помнить, сотрудники полиции и государственных органов никогда не будут в телефонном режиме рекомендовать гражданам выполнять какие-либо действия, связанные с денежными средствами и персональными данными. Научите детей при любых тревожных звонках прерывать разговор с незнакомцем и сразу перезванивать родителям.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
2: Осуществи мечту. ЭКО по ОМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Окружное радио.
1: Музыкальный портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее, о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну, что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь.

0: Местное время 17 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. В Ханты-Мансийске собрались хранители традиций, чтобы обсудить будущее коренных народов округа. Югорские медики спасли пациентку с критическим сбоем иммунитета. Югорчанин стал победителем всероссийского конкурса профмастерства среди сварщиков. Ханты-Мансийск стал площадкой для важного исторического события. В окружном центре стартовал первый съезд Совета старейшин коренных малочисленных народов Севера. Он объединил более 60 делегатов со всей Югры. В центре внимания экспертов, общественников и молодежи вопросы сохранения культурного наследия и языков в эпоху цифровизации. Особое место в повестке занял обмен опытом работы этнолагерей и механизмы преемственности поколений. Как отметил уполномоченный по правам коренных малочисленных народов в Югре Людмила Алферова, голос старейшин уже давно стал важным ориентиром при формировании региональных законов и мер поддержки. Придание Совету статуса окружного органа позволит сделать этот диалог с властью еще более системным и эффективным. Нижневартовские врачи спасли пациентку со сложным диагнозом, который маскировался под обычную ангину. Женщина поступила в больницу с высокой температурой и сильной болью в горле после недели безуспешного домашнего лечения. Оказалось, что виной всему не простуда, а тяжелое осложнение от препарата, который югорчанка принимала от болезни щитовидной железы. Лекарство почти полностью уничтожило защитные клетки в ее крови. Ситуацию усугубляли проблемы с сердцем. Оперировать пациентку в таком состоянии было критически опасно. Медики разработали многоходовый план. Сначала совместно с кардиологами из Сургута женщине восстановили сердечный ритм и только потом успешно удалили щитовидную железу. В итоге командная работа врачей разных профилей спасла жизнь вартовчанке. Югорчанин Валентин Ольховский признан лучшим сварщиком России. На федеральном этапе конкурса «Лучший по профессии» он обошел 57 сильнейших конкурентов со всей страны. Состязание проходило в условиях жесткой конкуренции. Участникам предстояло пройти серию сложнейших практических испытаний, требующих предельной концентрации и филигранной техники. Валентин доказал, что его навыки эталонные. По итогам многодневного марафона экспертное жюри единогласно присудило первое место представителю нашего округа, подтвердив высокий уровень подготовки югорских кадров. И последнее. Соревнования по плаванию в рамках фестиваля «Югра вместе» прошли в бассейне «Дельфин» в Нягане. Участниками стали 130 воспитанников Центра спортивной подготовки. Юные пловцы выступили на дистанциях от 50 до 200 метров, продемонстрировав разные стили. Тренеры оценили, как ребята восстановили форму после летних каникул и отобрали лучших для участия в региональных и всероссийских соревнованиях. После детских стартов на 25-метровую дистанцию вольным стилем вышли родители юных атлетов. Дети горячо поддерживали своих пап и мам. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомолл. Оригинальные автозапчасти на автомобили корейского производства Kia, Hyundai, Daewoo, Chevrolet, SsangYong. Корея Авто. Только оригинальные автозапчасти. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

против 20 лихих воинов, вооруженных до зубов. Отцу предстояло ее найти среди десятерых поверженных ею врагов. Остатки отряда, вернувшись в лагерь, поведали, что случилось у реки. Город не взять, если девки такие там, то какие же там мужики?

0: радио Югра. Реклама.
1: Водитель. Подвози соседа по пути, компенсируй часть расходов на дорогу. Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
2: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
4: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
2: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши Мастер». 200 кг ярких вкусов для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1329 рублей. «Суши Мастер». Все получится.
3: С 6 по 10 октября. Москва. IT-форум «Цифровые решения». Ключевые вопросы цифровой трансформации и реализация национального проекта «Экономика данных». Более 120 сессий и 700 спикеров. Вручение национальной премии «Цифровые решения». Открытая выставка лучших отечественных IT-продуктов. Мероприятие проводится Минцифры при поддержке правительства России. Подробнее на сайте forum-цифровые-решения.рф. Социальная реклама, оно национальные приоритеты. ИН 974-7633. Возрастное ограничение 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 18 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер, в студии Антон Хмельнов. Югра укрепляет партнерство с президентской библиотекой. Югорские медики спасли пациентку с критическим сбоем иммунитета. Пользователям мобильного приложения госуслуги «Дом» стали доступны новые функции. Губернатор Югры Руслан Кухарук и глава президентской библиотеки Юрий Носов в рамках 12-го Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур обсудили новые горизонты взаимодействия. Ключевым вектором работы станет не только расширение сети электронных читальных залов в школах и вузах округа, но и глубокая интеграция цифровых фондов библиотеки в образовательный процесс. На сегодняшний день в Югре функционирует более 120 таких площадок, а региональный центр на базе главной библиотеки округа успешно работает уже 10 лет. Ранее подписанная сторонами дорожная карта на 2026-2028 годы предполагает системный подход к изучению истории страны и региона. Благодаря доступу к 1 200 000 единиц хранения, в числе которых как редкие архивные документы, так и кинохроника, югорчане имеют уникальную возможность работать с первоисточниками. А это является важным шагом в патриотическом воспитании и сохранении исторической правды. Нижневартовские врачи спасли пациентку со сложным диагнозом, который маскировался под обычную ангину. Женщина поступила в больницу с высокой температурой и сильной болью в горле после недели безуспешного домашнего лечения. Оказалось, что виной всему не простуда, а тяжелое осложнение от препарата, который югорчанка принимала от болезни щитовидной железы. Лекарство почти полностью уничтожило защитные клетки в ее крови. Ситуацию усугубляли проблемы с сердцем. Оперировать пациентку в таком состоянии было критически опасно. Медики разработали многоходовый план. Сначала совместно с кардиологами из Сургута женщине восстановили сердечный ритм и только потом успешно удалили щитовидную железу. В итоге командная работа врачей разных профилей спасла жизнь вартовчанке. Мобильное приложение госуслуги «Дом» стало еще удобнее. В нем появились полезные обновления, которые помогают держать коммунальные вопросы под контролем. Теперь следить за сроками передачи показаний стало проще. Сервис показывает, сколько дней осталось до передачи и уточняет, за какой месяц нужно сдать данные. А если приближается срок поверки счетчиков, приложение заранее пришлет уведомление. Заказать эту услугу теперь также можно прямо в приложении. Еще одно важное улучшение касается аварийных ситуаций. Номер управления организации теперь доступен даже во время технических работ в приложении. И последнее. Соревнования по плаванию в рамках фестиваля «Югра вместе» прошли в бассейне «Дельфин» в Нягане. Участниками стали 130 воспитанников Центра спортивной подготовки. Юные пловцы выступили на дистанциях от 50 до 200 метров, продемонстрировав разные стили. Тренеры оценили, как ребята восстановили форму после летних каникул и отобрали лучших для участия в региональных и всероссийских соревнованиях. После детских стартов на 25-метровую дистанцию вольным стилем вышли родители юных атлетов. Дети горячо поддерживали своих пап и мам. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Батарейки пальчиковые и мизинчиковые, круглые, квадратные и крона, пуговичные, дисковые и фотолитиевые элементы питания. Батарейки для пультов, часов, приборов, слуховых аппаратов, фонариков, детских игрушек, автосигнализации, автономных подогревов, прицелов, фотоаппаратов, электроинструмента и пылесосов. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в Автолиге, доставляет по пути.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Ветер, ветер, ты могуч. Ты гоняешь стаи туч, дуешь в спины пешеходам. Гонишь их кого куда. Под автомашины иногда. При плохих погодных условиях пешеход чаще смотрит под ноги, чем по сторонам. Иногда он может не увидеть приближающийся автомобиль. Водители, сбавляйте скорость. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
5: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
4: Реклама – лишние расходы.
5: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
6: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
7: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 33-09-09.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям, повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
9: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
1: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
2: Департамент региональной безопасности автономного округа напоминает. Телефонные мошенники часто используют специфические слова и фразы-маркеры, чтобы вызвать доверие или страх, заставляя жертву действовать быстро и импульсивно. Основные фразы мошенников. Здравствуйте, это служба безопасности банка. Подозрительные операции по вашему счету. С вами разговаривает следователь. Не кладите трубку. Безопасный счет. Вернем украденные деньги. Получите вознаграждение. Спасайте родственников. Помогаете поймать мошенников или преступников. Я в беде. Срочно нужны деньги. Или это срочно переведите на эту карту. Это ваш руководитель. С вами сейчас будет разговаривать сотрудник ФСБ. Услышав такие слова, немедленно прерывайте разговор.
3: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
4: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши Мастер». 200 кг ярких вкусов для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1329 рублей. «Суши Мастер». Все получится.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра». 33 02 52.

0: Местное время 19 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер. В студии Антон Хмельнов. Ханты-Мансийский автономный округ укрепляет партнерство с президентской библиотекой. В Югре завершилось судебное разбирательство, которое должно стать уроком для многих родителей. Пользователям мобильного приложения «Госуслуги Дом» стали доступны новые функции. Губернатор Югры Руслан Кухорук и глава президентской библиотеки Юрий Носов в рамках 12-го Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур обсудили новые горизонты взаимодействия. Ключевым вектором работы станет не только расширение сети электронных читальных залов в школах и вузах округа, но и глубокая интеграция цифровых фондов библиотеки в образовательный процесс. На сегодняшний день в Югре функционирует более 120 таких площадок, а региональный центр на базе главной библиотеки округа успешно работает уже 10 лет. Ранее подписанная сторонами дорожная карта на 2026-2028 годы предполагает системный подход к изучению истории страны и региона. Благодаря доступу к 1 200 000 единиц хранения, в числе которых как редкие архивные документы, так и кинохроника, югорчане имеют уникальную возможность работать с первоисточниками. А это является важным шагом в патриотическом воспитании и сохранении исторической правды. В Югре осудили мать, подарившую сыну-подростку мощный питбайк. Такой транспорт по закону приравнивается к мотоциклу и требует водительских прав, которых у школьника не было. Тем не менее, подросток периодически выезжал на дороги общего пользования, пока не попал в аварию и не получил серьезные травмы. В суде женщина не признала вину. Она заявила, что считала питбайк обычным спортивным инвентарем и думала, что сын будет кататься только в лесу. Однако суд признал югорчанку виновной во влечении ребенка в опасные для жизни действия. Матери назначили штраф в 65 тысяч рублей, а сам мотоцикл конфисковали. Сегодня в Березовском районе стартовала этнографическая экспедиция. Команда из 13 студентов Югорского госуниверситета отправилась в северную глубинку, чтобы собрать уникальный фольклор коренных народов. Эта поездка стала возможной благодаря нацпроекту «Молодежь и дети». До 28 сентября будущие филологи, журналисты и специалисты по туризму будут общаться с носителями хантыйского и мансийского языков. Участники экспедиции запишут древние легенды, обряды и семейные предания, а также познакомятся с бытом оленеводов и рыбаков. Итогом поездки станут не просто научные архивы. На основе собранного материала студенты смонтируют документальный фильм, запишут серию подкастов и разработают новые маршруты для этнотуризма в Югре. И последнее. Мобильное приложение «Госуслуги Дом» стало еще удобнее. В нем появились полезные обновления, которые помогают держать коммунальные вопросы под контролем. Теперь следить за сроками передачи показаний стало проще. Сервис показывает, сколько дней осталось до передачи и уточняет, за какой месяц нужно сдать данные. А если приближается срок поверки счетчиков, приложение заранее пришлет уведомление. Заказать эту услугу теперь также можно прямо в приложении. Еще одно важное улучшение касается аварийных ситуаций. Номер управляющей организации теперь доступен даже во время технических работ в приложении. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомолл. Аккумуляторы от 38 до 230 ампер-часов для американских, японских, европейских авто, спецтехники, мото и водных видов транспорта, аккумуляторы для детских машин, приборов, средств связи и пожаротушения, источников бесперебойного питания. Прием аккумуляторов, бесплатная доставка и установка. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
4: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
5: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
4: Реклама – лишние расходы.
5: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
6: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
7: Никто не ставит лайков? Обнови контент! Юные инспекторы движения – это движуха для тебя и твоих друзей. Компания.
8: Лайк.
7: Общение.
8: Лайк.
7: Знания.
8: Лайк.
7: Стань юным инспектором движения и звездой соцсетей. Подробности на сайте uidrossии.рф и в ваших образовательных организациях.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.
0: Радио. Югра.

0: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалите. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+. С 6 по 10 октября. Москва. IT-форум «Цифровые решения». Ключевые вопросы цифровой трансформации и реализация национального проекта «Экономика данных». Более 120 сессий и 700 спикеров. Вручение национальной премии «Цифровые решения». Открытая выставка лучших отечественных IT-продуктов. Мероприятие проводится Минцифры при поддержке правительства России. Подробнее на сайте форум «Цифровые решения.рф». Социальная реклама, оно национальные приоритеты. ИН 970-400-76-33. Возрастное ограничение 12+.
4: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши Мастер». 200 ярких вкусов для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1329 рублей. «Суши Мастер». Все получится.
5: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 20 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер, в студии Антон Хмельнов. В Ханты-Мансийске собрались хранители традиций, чтобы обсудить будущее коренных народов округа. В Югорске продолжается масштабная реконструкция улицы 40 лет Победы. Ряды югорской полиции пополнили 44 выпускника профильных вузов. Ханты-Мансийск стал площадкой для важного исторического события. В окружном центре стартовал первый съезд Совета старейшин коренных малочисленных народов Севера. Он объединил более 60 делегатов со всей Югры. В центре внимания экспертов, общественников и молодежи вопросы сохранения культурного наследия и языков в эпоху цифровизации. Особое место в повестке занял обмен опытом работы этнолагерей и механизмы преемственности поколений. Как отметила уполномоченный по правам коренных малочисленных народов в Югре Людмила Алферова, голос старейшин уже давно стал важным ориентиром при формировании региональных законов и мер поддержки. Придание Совету статуса окружного органа позволит сделать этот диалог с властью еще более системным и эффективным. Реконструкция улицы 40 лет Победы в Югорске вышла на этап активного благоустройства. На отрезке от Железнодорожной до Ленина завершается формирование чернового дорожного слоя и укладка тротуарной плитки. Проект предусматривает увеличение ширины пешеходных дорожек до 3 метров, что значительно повысит доступность городской среды. Предварительно на объекте была проведена полная замена инженерных коммуникаций, включая тепловые, газовые и водопроводные сети. В ближайших планах асфальтирование и организация парковочных пространств у социально значимых объектов, монтаж светодиодного освещения и высадка зеленых насаждений. Работы ведутся силами компании «Северавтодор» по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Сегодня в Березовском районе стартовала этнографическая экспедиция. Команда из 13 студентов Югорского госуниверситета отправилась в северную глубинку, чтобы собрать уникальный фольклор коренных народов. Эта поездка стала возможной благодаря нацпроекту «Молодежь и дети». До 28 сентября будущие филологи, журналисты и специалисты по туризму будут общаться с носителями хантыйского и мансийского языков. Участники экспедиции запишут древние легенды, обряды и семейные предания, а также познакомятся с бытом оленеводов и рыбаков. Итогом поездки станут не просто научные архивы. На основе собранного материала студенты смонтируют документальный фильм, запишут серию подкастов и разработают новые маршруты для этнотуризма в Югре. Ряды югорской полиции пополнились молодыми офицерами. В Ханты-Мансийске прошел ежегодный слет выпускников профильных вузов МВД. В этом году на службу в наш округ приехали 44 специалиста. Среди вчерашних курсантов есть отличники и спортсмены. Кроме того, в Югру прибыли сразу 3 молодые семьи, которые успели сыграть свадьбу еще во время учебы. Свои первые служебные удостоверения новоиспеченные стражи порядка получили в торжественной обстановке у мемориала славы в Парке Победы. Старшие коллеги пожелали молодым сотрудникам успехов, напомнив, что теперь от них зависит безопасность и спокойствие жителей округа. И последнее. В Ханты-Мансийске завтра пройдет легкоатлетическая эстафета «За победу». Местом проведения станет живописная долина ручьев. Это отличный повод собрать спортивную компанию и проверить свои силы на дистанции. Формат соревнований командный. Необходимо собрать группу из 4 мужчин и 4 женщин. Всего предусмотрено 8 этапов, каждый по 400 метров. Регистрация участников стартует в 12:00, а уже через полчаса будет дан официальный старт забегом. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Сальники двигателя и трансмиссии. Сальники и подшипники ступицы полуосей. Подшипники роликов и генераторов. Подшипники опорные и подвесные. Ступицы в сборе. Крестовины карданного и рулевого вала. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Это мой двор, моя улица. Я знаю каждый уголок. Тут нечему меня удивить. Кроме этого автомобиля, что выехал из-за угла.
2: Будьте внимательнее на дорогах. Даже если они находятся у вас во дворе. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
4: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
5: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
4: Реклама? Лишние расходы.
5: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
6: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
7: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Реклама.
1: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от Суши Мастер. 200 ярких вкусов для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1329 рублей. Суши Мастер. Все получится.
4: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

радио «Югра». Главное окружное радио.

0: радио «Югра».
1: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.

0: нравится, иди.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
3: Осуществи мечту. ЭКО ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра». 33-02-52.

0: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
1: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки. Удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
2: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
4: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
5: И что ты сделал?
4: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
6: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.
7: Я никому не скажу.

0: радио Югра. Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Помощь всегда рядом. Просто позвони 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.
0: Радио Югра.

0: Реклама.
1: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы радио Югра 33 02 52.

Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Радио «Югра». Главное окружное радио «Югра».

0: Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Радио «Югра». Главное окружное радио «Югра».

Дорожное радио. Дорожное радио.

0: жаргона. Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Радио «Югра». Главное окружное радио «Югра».